0: Радио Р. Голоса регионов.
1: 7 утра в Литве, в студии Женя Соленков. Главные новости регионов за минувшие дни. В эту субботу в 14.00 в Вильнюсе пройдет марш против расизма. Организаторы заявляют, что выступают против усиливающейся, по их оценке, антимиграционной риторики в Литве, которую они связывают с ксенофобией, страхом и возложением ответственности за различные

0: 80 тысяч евро на современный аппарат УЗИ для Висагинской больницы. Покупку он предлагает оплатить прежде всего из денег, которые бывшие депутаты вернули после чекового скандала. По данным больницы, часть из 6 имеющихся аппаратов уже устарела. Оно бы позволит проводить более сложные исследования и снизить риск перебоев из-за поломок старой техники. 28 августа в Понивежисе откроется новый музей узкоколейной железной дороги, а на территории депо представят большое граффити об истории железной дороги города. «Нам важно, чтобы историческое наследие оставалось живым, доступным и интересным», говорит директор узкоколейной железной дороги Аукштайти Дарюс Лютикас. В день открытия посетители смогут бесплатно прокатиться на узкоколейном поезде. Рейсы запланированы на 12, 13, 14 и 15 часов, но нужна предварительная регистрация. В Неминчине и Скайдишке подготовлены первые проекты комплексного обновления кварталов многоквартирных домов. Планируется привести в порядок дворы, дорожки, парковки, подъезды и освещение. Эти работы финансирует самоуправление, поэтому жителям дополнительно платить не придется, сообщил мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. В бизнес-центре «Флоу» в столице на улице Львиво 21А снова открыли для всех желающих обзорную террасу на 16 этаже с панорамным видом на Вильнюс. Посетить ее можно бесплатно по рабочим дням с 9 утра до 8 вечера. Терраса будет открыта до 18 сентября. Люди спрашивали, когда сюда снова можно будет подняться, поэтому мы решили еще раз открыть террасу для всех желающих, рассказал представитель «Эко Девелопмент» Гедриус Брузге.
1: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: И о погоде. Сегодня днем кратковременные дожди пройдут во многих районах страны. Больше осадков ожидается на севере и северо-востоке. Температура воздуха 19-24 градуса тепла. Ветер сильный.
2: Вы слушаете радио «Лето».

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: На календарях у нас 20 августа.
2: Красиво.
1: Красиво. Значит, мы через час будем готовы принимать Роберта Духневича. Надеюсь, он не опоздает. Цигель, цигель, время, Роберт.
2: Роберт. Он, может, в 5 утра уже начал этот
1: день. Нет, вполне вероятно.
2: Искупался на геле, все, ни мечи не обошел.
1: Подкачался, потому что мы видели тут недавно рилсик о том, как Роберт Духневич качается.
2: Я Гинтерса скидываю в личку, и тут, это что такое?
1: Это как понимать? Что полиция нравов уже в Вильнюсском районе не работает? Разве можно быть таким красивым?
2: Вот сегодня поэтому и спросим.
1: Да, это понятное дело. В общем, сегодня Роберт Духневич с 8 до 9 утра в нашем эфире. Будем принимать звонки, будем общаться с вами, отвечать на ваши насущные,
2: каверзные,
1: надеюсь, и не только. Может быть, смешливые вопросы тоже можно как бы задавать. Вот, мы готовы.
2: Пользуясь случаем.
1: Да.
2: А чего нет? Мне Гинтерс запрещает интегрировать наши байми о кофе. Я вообще не понимаю, почему. Но тем не менее, у нас будет сегодня эфир. Сегодня сложный день. Мы сегодня должны будем и это, и вот так, и вот сяк. Всегда будем принимать исключительно вашу сторону. Роберт пусть сам, он занимал этот пост, занимает, пусть сам все и расхлебывает.
1: Да,
2: мы-то чего?
1: Да,
2: мы такие, мы даже не жители Вильнюсского района пока что.
1: Пока что еще, да.
2: Вот. Поэтому, если вы верите в нас и надеетесь, что мы со всем справимся и хотите нас поддержать,
1: давай, у нас есть
2: платформа Buy Me a Coffee. Все очень просто. Заходите по ссылке, нажимаете там, неважно какую сумму, это вообще не так важно. Важно, что вы еще пишете: «Гинтерс, ну ты секси, Элинка, давай». И все, и нам приятно, и уже эфир такой пройдет, и мы еще как рыцари, как из «Игры престолов», Ланнистер, все. Гриву Гинтера свою распустит. Что вы думаете, он по реке ходит?
1: Ну, конечно, у меня там грива. Ну, я там их.
2: И будем вас защищать. Ну, Buy Me a Coffee, конечно.
1: Ну, понятное дело. Плюс вы подписывайтесь на все наши соцсети, где только можно, особенно в телеграм-канал «Соль и перец».
2: Да. Ну, а чего?
1: Нам невероятно важно, чтобы там количество людей к концу года было 2000.
2: 2000.
1: Поэтому мы постепенно семимильными шагами.
2: А то мы в 1339-м.
1: Вот.
2: А мы должны сравняться.
1: Не уступаем. Давайте, вы где, кому, какому знакомому его подпишите. Пускай он даже не читает, но просто присутствует там. Нам просто важно статистически и морально. Больше морально. Ну, чтобы мы...
2: У нас много.
1: У нас много, и такой объем людей просто приходит. Вот. Это важно. Друзья, в общем, сегодня мы будем максимально энергичны и настроены на ваш лад. Мы надеемся, а вы настраиваетесь на нас.
2: Завтра мы, конечно, будем не такими.
1: Нет, завтра у нас мы будем театральными фифами, потому что мы сегодня идем...
2: Еще и на спектакль.
1: На спектакль мы, если что.
2: Мы вообще фау-фау.
1: Фау-фау, конечно.

0: Радио Р.
1: Давайте, предсказания и гороскопы на сегодняшний день для всех 12 знаков зодиака. Пройдемся. 20 августа и Овны. Сегодня особенно берегите отношения с близким человеком, следите за словами и поступками, чтобы случайно не спровоцировать ссору.
2: Тельцы, не нарушайте правила, даже если очень спешите. Сегодня любая мелочь впоследствии может стать поводом для претензий.
1: Близнецы, день пройдет спокойно и без больших перемен. Ничего особенно нового не случится, зато и неприятных сюрпризов ждать не стоит.
2: Раки, сегодня вы сможете влиять на окружающих и вести их за собой. Только помните, вместе с влиянием приходит и ответственность.
1: Львы, вам захочется тишины и одиночества. Если уединиться не получится, хотя бы постарайтесь держаться подальше от шума и суеты.
2: Девы, живите сегодняшним днем и не забегайте слишком далеко вперед. Событий будет достаточно, чтобы скучать не пришлось.
1: Весы, не забывайте хвалить и радовать себя. Сегодня немного внимания к собственным желаниям точно не повредит.
2: Скорпионы, не пытайтесь справиться со всем самостоятельно. Сегодня поддержку можно неожиданно получить там, где вы совсем ее не ждали.
1: Стрельцы, чтобы получить желаемое, придется немного постараться, а вечером обязательно найдите время для отдыха и развлечений.
2: Козероги, сегодня появится возможность что-то изменить. Не упускайте ее, особенно если давно хотели перемен.
1: Водолеи, не берите на себя слишком много. Сегодня лучше заниматься только действительно необходимыми делами и поберечь силы.
2: И рыбы, работа забирает слишком много вашего времени. Сегодня стоит напомнить окружающим, что у вас есть право и на личную жизнь.
1: Действительно, что-то слишком много работаете. Что правда, то правда. Друзья, это были гороскопы и предсказания на сегодняшний день. Далее пройдемся по новинке, ну а следующий час посвятим мэру Вильнюсского района. Ждем его в гости и ждем от вас активности сегодня.
0: Теперь на Радио Р. Летнее.
3: Летнее.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: На радио Р летний хит-парад.
1: У нас музыкальные новиночки. За них вы, напоминаю, каждую пятницу... голосуйте вы в течение всей недели, но каждую пятницу Олег Шишлов подводит музыкальные итоги недели, где рассказывает, какая песня на каком месте расположилась. А в течение недели вы можете стрелочками вверх-вниз в подразделе ТОП-20 на нашем сайте Радио Р ЛТ голосовать и проталкивать вперед, вверх-вниз эту песню. Собственно, сегодня...
2: Собственно.
1: Вообще не произносится. Буковки не произносятся. Собственно. Нюша, время любить. Певица начала подогревать интерес к премьере заранее, вставляя в соцсетях короткие послания. Время любить. А за несколько дней до релиза написала «Время любить» уже в эту пятницу.
2: Вот так.
1: Ну и, собственно, выкатила нам новиночку. Тема любви для Нюши далеко не случайна.
2: Угу.
1: Несколько лет назад на вопрос, какую роль эти чувства играют в ее жизни, она всегда говорила «ключевую». «Я не могу жить без любви. Это чувство, без которого я ничего не делаю в этой жизни».
2: Вот.
1: Потом случилось неприятности. Не музыкального, а личного характера.
2: Да.
1: И после развода Нюша к романтике, говорит, чувства стали гораздо более взрослыми. Отношения.
2: Повзрослела.
1: В 25-м году она рассказала, что День Святого Валентина воспринимает теперь уже не как любовный интерес, например, к мужчине, да, а как признание любви ко всем близким. И она Валентинке дарит всем своим близким. От мамы
2: до Гинтера
1: Сазукаса в качестве песен Валентинна мне дарит какую-то песню. Собственно говоря, ко всем близким она вот дарит подарочки, какое-то внимание проявляет, рисует Валентинке от руки и так далее и тому подобное.
2: Вот от тебя бы хотелось такое тоже что-то.
1: Святого Валентина, чтобы на всех распространялся, да, а не только конкретно на мою жену любимую.
2: А как оно? Что ты рассказываешь? Вот если бы мы сейчас спросили у Марии, вы увидели его лицо. Ну вот врет, и вот даже не краснеет.
1: Вообще. Научился не краснеть.
2: Что ты последнее дарил ей вообще на День Святого Валентина? В феврале, дай бог, на работу дойдешь.
1: Свою любовь.
2: Ага.
1: Безмерную.
2: День без нытья.
1: Тоже совсем неплохой подарок. Ты вот когда-нибудь попросишь у Дедушки Мороза, и он тебе подарит день без нытья Гинтера Сазукаса.
2: Да?
1: Когда все на позиви, когда внимание тебе, когда я говорю...
2: Можно месяц попросить.
1: Можно и месяц. Не факт, что он выполнит. Знаешь, Дед Мороз очень притисишкой жюри Висласа Рейхолоса. Ты, жены, ту раскатывай губу. Только не слишком. Вот, как говорим, говорится во французских словарях.
2: Я там вот моей жене так повезло.
1: А время любить. Время любить, говорит Нюша в новой своей песне. Мы сейчас ее подслушаем. А если вам понравилась песня, вы, конечно же, голосуйте на нашем сайте radio-r.lt.

0: Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р – это хорошо.
2: Может, я останусь с тобой? Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р.
1: В Литве 8 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Премьер-министр Миндогос Синкявичус прокомментировал расследование ЛРТ о том, что его жена Аиста Синкявичене без конкурса возглавила отдел Каунасского районного самоуправления. Также работает в Раудондваре два раз. Я убежден, что в наше время работающая женщина, которой доверяют, уже не должна никого удивлять, заявил премьер, добавив, что жена начала карьеру еще до их брака.
1: Сама Аиста Синкявичене заявила, что никогда не скрывала информацию о своих местах работы и должностях. Она объяснила, что руководителем отдела Каунасского района стала без конкурса законно после высокой оценки ее работы. Синкявичене также отвергла утверждение, что редко бывает на работе, а о работе в усадьбе Раудондваре-2 сказала: «Я занимаюсь подготовкой текстов, визуальных материалов и макетов».
2: Меня забавляет, что сейчас в новостях все очень много...

0: руководит
1: больницей, совершенно верно, заявил Верига. По его словам, близкие политиков нередко получают различные должности, но внимание обращают не на всех.
0: Между тем, в Литве с 27 года родителям больше не будут отдельно предоставлять минимум половину рабочего дня, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября. Вместо этого расширят систему маминых и папиных дней – мамадиней и тявадиней. Дополнительные выходные смогут брать родители детей до 14 лет. Сейчас, напомню, предел составляет до 12 лет. Если родитель захочет провести 1 сентября с ребенком, на этот день нужно ему будет взять мамин или папин день.
1: Соответственно, если ребенку 15, то уже никаких... за ручку сыночку-корзиночку вы уже не отведете. И сыночка-корзиночка вряд ли согласится.
0: Ну, знаешь, сейчас такие сыночки-корзиночки.
1: Ну, может быть.
0: Мама.
1: А где мои штаны?
0: Да.
1: Все лето просидел без штанов, а потом на осень вспомнил. Ладно. Мэр Кретинге Антанас Кальниус рассказал, что сам выращивает овощи и по выходным занимается заготовками. Маринует огурцы, консервирует помидоры и варит острые соусы. Он также выложил у себя в Фейсбуке фотографию своих закаток.
0: Потрясающе.
1: Ну, там просто очень красивая фотография. Он явно, старался, чтобы и свет был, и все. Ну, просто там и цвет, и композиция, все хорошо. Посмотрите, Нина, в соль и перец.
0: Угу.
1: В телеграм-канале мы вчера выложили. Специальных рецептов у меня нет. Угу. Все кладу на глаз, сказал Антанас Кальниус. По его словам, любовь к готовке могла достаться от отца, который был кондитером высшей категории.
0: Вот. Прекрасно. О погоде. Сегодня временами будет идти дождь, ветер западных направлений усилится, порывы достигнут 17 метров в секунду. Температура днем от 19 до 24 градусов тепла. Прохладнее всего будет на западе и северо-западе нашей прекрасной страны.
2: Вы слушаете радио «Лето».
3: Как работает у меня план? График плотный тут и там. Я серьезный музыкант. Но я

0: Итак, дамы и господа, у нас в гостях Роберт Духневич, мэр Вилюйского района. Роберт, привет.
1: Доброе утро.
0: Рады мы, что пришел, что нас порадовал своим присутствием. Значит, мы анонсировали, люди у нас огромное количество задавали всевозможных вопросов, и мы, по ходу, будем с ними разбираться. Плюс мы готовы принимать звонки, дамы и господа, так что... Звоните 052-305-005. И плюс, напоминаю, что у нас трансляция идет как в Фейсбуке, так и в Ютуб. Заходите, можно оставлять комментарии там. Если я одним глазом увижу, обязательно задам. Значит, недавно Роберт отметил день рождения.

0: рождения. И у нас тут одна слушательница спрашивает, Ивона, как отпраздновали?
1: Хорошо, жена сделала сюрприз, не буду говорить какой, но понравился.
0: Все, все,
2: все, это самое главное. Жена, конечно, молодец.
0: Молодец, но...
2: Недавно только родила, уже красотка на всех фотографиях.
0: Да, на всех фотографиях и сюрпризы готовят. Да.
2: Но... И муж довольный.
0: Ну,
2: так... Класс.
0: Класс, класс, так. Класс. Так, тут Вальдемар у нас спрашивает, опять же, из комментариев, когда в баню придет время найти, найдет время прийти?
1: Но не Томашевский?
0: Нет, нет, нет.
2: Вальдемар Гедрис.
0: Гедрис. Вальдемар Гедрис. Гедрис, наверное, так. Гедрис. Он спрашивает просто, ты вообще в баню ходишь, да, вообще? Как-то да. Бывает, ну, эти занятия?
1: Люблю очень.
0: Люби, любите?
1: Да. Да. Ага. У меня там процедуры разные, пилинги, соль там. О! Без перца.
2: Без перца. Но Гитлер присоединится как-нибудь к тебе. Он все бани избегает. Слушай, но моржеванием занимался летом сейчас? Погода-то позволяла, как будто бы.
1: Вода теплая.
2: Вода теплая.
0: Слишком.
2: Но планируешь, да, в будущем?
1: Да, все, уже надо привыкать. Опять осень приходит, надо уже есть воду и готовиться.
2: А будет ли какой-то, может быть, праздник вот на Геле, озере, допустим?
1: Мы думали сделать, потому что людей этих есть, и там приходят им разные компании, женщины бывают, там,
2: да,
1: занимаются там спортом каким-то, еще что-то. То я думал, что надо, может, этой зимой, который будет, сделать какой-то праздник. Такой.
2: Круто.
1: С банькой такой на улице. Там.
2: Вот и Гинтараса Вигдатовича бы вытащили.
0: Думаешь,
2: ну, моржеванием. Ты как морж, ты уже все при тебе.
0: Ну, даже клыки вот эти вот, они все.
2: Живот.
0: Все, что от моржа физически есть.
2: Да.
0: Осталось только морально вот туда подгрузиться. Хорошо, Антонина Кучуро спрашивает. В Неминчине последний автобус едет в 21:30 в рабочий день. Чаще бывает до 22. А рабочий день чаще бывает до 22. Уважаемый мэр, помогите решить эту проблему. Может, автобус пустить с 21:30 до Неминчине? Люди должны снимать квартиру из-за того, что нечем доехать. Ну, немножко путанный вопрос, но суть...
1: Это, понимаете, получается, сколько этого... как людей еще едет, надо смотреть. Я понимаю, что это рабочее время, оно не совпадает иногда с маршрутами. Есть комиссия, хорошо, посмотрим, подадим, чтобы они там, как сказать, оценили бы просто это, но я не могу обещать, что точно автобус пустят.
0: Ну, да, понятно, это все равно оцениваются потоки, да, людей, да, какое-то количество, загруженность транспорта, и тогда решается.
2: А будут ли какие-то в целом нововведения в Вильнюсском районе касаемо общественного транспорта, вот который, может быть, стартует с сентября, с начала учебного года, какие-то новые маршруты?
1: Маршруты мы планируем, я уже неоднократно говорил, что планируем такие окружные маршруты, чтобы можно было бы по кругу все наши деревушки собрать, допустим, что бабушка там какая доехала бы в воскресенье в костел, там похоже. Ну и с Вильнюсом мы старались там, чтобы уложить, значит, вообще сотрудничество такое, чтобы городской транспорт, он не въезжал бы в район, а наш не въезжал бы в город, а просто этот окружной маршрут уже у нас перевозит человека. Вильнюсский транспорт еду приезжает и забирает его и везет в центр.
2: То есть были бы такие переходные пункты.
1: Ну, допустим, мы будем иметь в Рудамине бассейн, да, и потом людей все равно в этот бассейн будет. Как с Немежиса, который большая такая тоже, большая местность, как с Немежиса доехать автобусом в Рудамину, вы скажите? Невозможно, потому что едешь по кругу машины и там похоже. То мы там планируем, чтобы, допустим, на Скайдишке асфальтировать дорогу одну, которая по прямой идет, и там уже эти маршруты могли бы быть. Но это стоит, ясно все.
2: Понятное дело. А вот тогда оплата транспорта как планируется, если вдруг у Вильнюсского района будет свой личный общественный транспорт, а у Вильнюса свой? Это надо будет две...
1: Так у нас теперь есть.
2: А, все.
1: И мы еще имеем этот общий билет такой сделавший, где ты покупаешь один билет в Вильнюсском районе, потом сколько там минут, не помню, мы сделали, что можешь в Вильнюсе ехать, там 45 или сколько.
2: А, все, в принципе, достаточно.
1: Ну,
2: да. Ну, у нас вообще сейчас в Вильнюсе, если вы слышали, дорогой мэр, будет коллапс транспортный, поэтому, скорее всего, все пересядут на ваш общественный.
0: И тогда загруженность.
1: Еще мы имеем в Литве такое проблема, что этих внутренних сандорю, как это на русском звучит, самоуправление не могут теперь спокойно так сделать и заключать. И это проблема регионального транспорта, получается, потому что ты, может, и хочешь сделать, имея свой автобусный парк, но ты не можешь, потому что у тебя там опять начинаются покупки, все другие вещи. И я думаю, что самоуправление, если могло бы просто внутренние эти сделки заключать, это было бы лучше, потому что все равно это, ну, как сказать, это не бизнес, не оплачивается никому иметь это. Это общественная, как сказать, услуга, которую самоуправление должно просто человеку подавать. А когда мы имеем что приходит бизнес снаружи, имеем одну фирму за границей, которая тут в Литве возит, они демпинг цен делают, и потом не сумеют вывозить людей. Вот и постают такие проблемы, как бы теперь эта жительница говорит, не меньшение, потому что мы не видим, что там есть, допустим, с роутас этот и все такое, вот, и имеем много проблем. Я думаю, что надо базу, правда, ну, это улучшать.
0: Хорошо. Школы 1 сентября скоро. У вас там много обновлений было. Что поменяется?
1: Пенинский район просто, как много людей, это много обновлений. Бюджет половину на образование постоянно уходит, да, то теперь мы имеем, наверное, тот пик, когда мы уже имеем там разные новые здания, допустим, там в обижении ставится пристройка школы тоже, и в других местах там что-то ясно, что нас радует, что это программа модульных этих детских садов. Теперь она пошла как раз активно, самая, и пик имеем, и будем иметь много открытых детских садов новых. Также совет утвердил, мы там подавали такую программу, где можно снимать помещения, если мы не имеем, допустим, своих помещений, снимать у бизнеса. И тоже, допустим, в Букишках 100 мест опять в детском саду будем иметь, за полгода мы это сделаем. То таких проектов много, тоже начальные школы модульные некоторые начнут действовать. Наверное, там, мы шагали, теперь пробуем освободить помещение этой гимназии литовскоязычной тоже, и там поставим начальную школу в Мицкунах, что там тоже проект теперь идет. То это все как бы радует. Я вижу, что мы идем быстро вперед. Ясно, там в Реше такое остается еще все равно большая потребность и о движениях, но с детскими садами за несколько лет, быть может, мы там уже все наладим. Вот проблема останется в гимназии, ну, где уже нужно нормальное помещение большое, что не ставится за год, там, где классы и там похоже, и вот тут мы будем иметь такой тоже.
2: И учителя, разумеется.
1: Но все равно ближе Вильнюса легче стянуть специалистов, чем, допустим, ты в регионе где-нибудь.
0: Перенимаете, да? Переманиваете из Вильнюса. Я-то тут думаю, что-то в Вильнюсе не хватает у учителей. А, так это работает Вильнюсский
2: район.
0: Конечно,
2: ты бы хотел в новой чистой школе работать.
0: Нет, я все понимаю. Я подшучиваю, понятное дело, подшучиваю. Так, значит, говорим на русском. Иногда мэр, как слышите, переходит на литовский, потому что чаще всего эту терминологию говорит на литовском, объясняя, поэтому это. Но мы напоминаем нашим радиослушателям, Гербеми Клауситой, Мэс галим оцекит клаусима бэнд кухэ колба. На любом языке. Это тесёк присескэмбинкет, тесёк парашикит, эр мэс покальбесим. Эр мэра сутико кальбет лятувишка, эр лянкишка, эйгу рейке, эр мэс пасируаще суэмэс покальбет. Примем звонок?
2: Примем. Давай примем. А я только хотела спросить, а на английском? Если вдруг.
1: Можете будет спрашивать.
2: Не спрашивайте. Да, поднимайте трубку. Итак, поехали. Доброе утро.
0: Здрасте.
3: День добрый.
0: День добрый. Кто позвонил?
3: Зулиты позвонили. Тереса.
0: Добже. Тереса, скажите, пожалуйста, какой вопрос у вас к мэру?
3: К мэру. Сделали новую дорогу на Мицкуны. Дорожку очень мы рады очень, да, что они сделали. Но они не срезали елки сухие, которые падают. Можно это как-нибудь?
1: Да, конечно. Только выдал. Ну, хорошо было бы, чтобы официально написали, потому что там, наверное, это как дорога тоже региональная, надо все равно нам согласовать с Виолетовой. То там было бы хорошо, что теперь я могу и забыть, понимаете, вы сказали.
3: Мы в Синини. Мы ходили в Синини. Не наша дорога.
1: Ну так, так хорошо, так не важно, что не наша, мы обратимся и скажем, я запишу тоже этот вопрос, или было бы хорошо, чтобы вы просто мне или письмо прислали бы на почту рабочую, хотя бы все равно найдется на странице, и там мы обратимся.
3: Уже сколько лет им просим, чтобы спорядковали, и уже просили, мы сами спорядкуем там. Но не разрешают.
2: Вот, вы самостоятельно. Тереса, вы сами не делайте. Вы письмо напишите, а там люди за это деньги получат. Вы зачем лично время будете тратить?
1: Мы занесем с ними, точно поразговариваем. Только вы напишите, не забудьте, хорошо для меня?
3: Еще один вопрос. Поставили свет, и они же столбы наклонились.
1: Да, это страшно.
3: Вот только дорога новая.
1: Это на этой элите же?
3: Да, на этой ленте, вот проедьте, посмотрите.
1: Ну, я ехал, не заметил как-то, или посмотрю. На столбы не смотрел просто.
2: Так, все.
0: Хорошо, Тереса, принято.
2: Принято.
0: Мэр у себя в телефончик записал заметочки.
2: А мы берем на карандаш.
0: На карандаш, Тереса, все. Все, спасибо, спасибо большое. Спасибо за звонок.
2: Ну вот, дорогу Мицкуна обсудили.
0: Да, обсудили. Ну, давай еще попробуем один звоночек. Доброго утра желаем, как зовут вас? Здрасте.
2: Здравствуйте.
0: Ага.
2: Ну, молчи, человек, проверил.
0: Ну, ничего страшного, ничего страшного. Давай прервемся на музыкальную паузу, и после начинайте звонить. Мы сразу же, мгновенно после этого, будем принимать звонки и будем общаться с мэром Вильнюсского района Робертом Духневичем. Пока можете переходить в интернет. В интернете мы продолжим говорить. Сейчас я буду комментарии оттуда читать.
4: Вы слушаете радио.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle kūdikių maistui, priežiūros priemonėms ir sauskelnėms 40, o įvairių rūšių būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 45 centai, kilogramas virimų persikų tik 1 euras 89 centai, 50 gramų fasuotų krapų tik 49 centai, o kilogramas žaliųjų cukinijų tik 89 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
8: Radio R.
9: Итак, дамы и господа, у нас в гостях Роберт Духневич. Я надеюсь, вы слушаете. Мэр отвечает на все насущные вопросы. Мы берем вопросы из комментариев, которые вы оставляли у нас в соцсетях, но готовы принимать звонки, отвечая, опять же, на ваши вопросы. 05-2-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
10: Здравствуйте.
9: Здрасте.
10: Кто позвонил? Меня зовут Янина.
9: Янина, очень
10: я
9: приятно.
10: Я хотела бы спросить у мэра. Вот у нас, я работаю в Вильнюс-Пухтинесе, в Дусинеле. И у нас есть дорога. Кусок до этой дороги в Кальвишках, до Пилорамы. И от Пилорамы там до фабрики есть. И у нас никто, где мы не обращались, нам никто не может сделать. У нас тут такие страшные ямы. Невозможно на машинах ездить. Грейзер, этот, что ездит, ровняет дороги. Ничего не делает. Так вот, может, с помощью вашей передачи, может, там что-нибудь
11: сделать? Вы с старостом общались, если это наша дорога? Все равно, они говорите, грейдер едет, что он должен равнять ее?
10: Твердит, что фабрика это наши типа машины, фуры типа разбили дорогу, а фабрика типа и согласны ей платить все, но они не хотят. Так вот, может, с помощью вас.
11: Знаете, там обещать ничего не хочу за много, но посмотреть то, что надо. Если наша дорога, все равно мы должны досматривать, и староство должно, заботиться этим. А там уже уровень фуры, там можно все даже и с, наверное, фирмой поговорить, чтобы как сотрудничать и досматривать. Только было бы хорошо, опять же повторюсь, теперь мы поговорили, но было бы хорошо, чтобы я хоть какой-то координаты, письмо получил бы, хоть на почту работать.
10: Я уже вам писала не один раз.
11: А где вы писали мне? На почту?
10: Электронную почту.
12: На электронную
11: почту. Я не отписал?
10: Нет.
11: Так. Не может быть, у меня постоянно мои советчики или кто забирают информацию и должны отписывать. Значит, Хорошо, я вам...
9: Попробуйте повторить письмо. Просто попробуйте повторить письмо мэру.
11: Сегодня напишите.
9: Да, вот сегодня напишите, и пока актуально. Понятно, кто-то из советников слушает нашу радиостанцию. Mm-hmm. Наверняка кто-то что-то записал, но просто чтобы были точные координаты. Нина, это очень сильно поможет. Хорошо?
11: Как ты думаешь теперь? Что? Хорошо. Все.
9: Хорошо, спасибо. Спасибо вам.
2: Нина, спасибо вам.
9: Спасибо вам.
2: Спасибо.
9: Спасибо вам.
2: Вот, бдительный.
9: Так что все, все.
2: Работник, получается, гражданка Вильнюсского района. Но, вот позвонила. Все, сейчас письмо.
9: 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
0: Здравствуйте, меня зовут Евгений.
9: Евгений, очень приятно. Евгений, какой вопрос?
0: У меня вопрос по ОВЖМ. Вот потопляемый виадук. Уже много лет это проблема. И недавний шквал опять показал, что она не решена на данный момент. Он был затоплен несколько дней. И после чего его там откачивали. И скажите, вообще это будет как-то решаться? И технически ли это возможно там что-то сделать? Потому что,
11: Ну, знаете, это времени... или технически возможно, то я думаю, что возможно, но ответят, наверное, эксперты. А там, как мы уже, наверное, тут в студии разговаривали когда-то, этот вопрос повторяется, там дорога тоже региональная, и как вода бывает, и мы помогаем с коммунальной службой тоже, чтобы быстрее ее откачать. Они делают проект теперь, вялят УВА, как раз... от Букишек до Судерби, вообще целого этого, целой дороги. И там этот виадук тоже, они должны как бы найти вариант, как эту проблему решить. Там и эту ливневку, чтобы воду убрать вообще с дорог и свести где-то, и там похоже, потому что целое Вижение, там и Судервис, эта улица целая. Но то мы тоже очень ждем, потому что самоуправление имеет план тоже, как будет Велятова делать уже работы, да, финансово доложиться, там обсветление делать, тротуары за свои деньги, там похоже. Я думаю, что, может, в этом году уже до конца проект будет. Так мы тоже, как и вы, ждем, чтобы он был, но говорю... дорога оригинальная, и они должны сделать эти вот, планы работы.
0: Ну, как таковых установленных сроков проекта еще нет, я так понимаю.
11: Ну, непонятно, они имеют фирму, которая теперь это делает. Ну, и там термин тоже есть, не знаю, год или сколько, то проект рисуется. Очень долго не могли купить, потому что никто не приходил на этот тендер, а потом купили. Ну, и теперь они там пробуют уже это как-то развязать. Мы постоянно ВКонтакте, но я, насколько знаю, что еще до конца года то проекта, наверное, они не сдадут.
2: Вот, Евгений, вот такие дела.
9: Не порадовали вас, ну, простите, но как есть.
11: Хорошо, что
9: как
11: делается есть. Хотя бы.
9: Да, что-то идет в эту сторону.
2: Так, вот. Да. Ну, Евгений, вы не забывайте, если вдруг вы там где-то встряли, у вас всегда есть радио Р, вы можете позвонить нам с Гинтерсом. Мы вместе побурчим и всех там поругаем.
9: Ну, или просто радио Р включайте, всегда в хорошем настроении. Спасибо, Жень, спасибо большое.
2: Спасибо огромное, спасибо.
9: Насчет бури и ураганов. Вот тут вопрос у нас от Янины Феринович. Насчет улицы Судервис, 12. Уже третья неделя после урагана прошла, а мы живем как после землетрясения. Никто ничего не делает к нам, и нам не разрешают. Мусорки раздавлены, крысы бегают, деревья лежат, машины повреждены. И там фотография поваленного дерева искореженного. Вот. Что с последствиями этими?
11: Так и устраняется. Так быстро все равно никто не сделает. И мы очень рад и благодарен своим всем работникам, потому что Зуюны, староства, Вижение, там Реща, это трагедия просто была, будто там ураган пронесся нормально. И мы помогаем людям даже в дворах вывозить эти попильные деревья, другие вещи. Плюс люди могут обращаться. Теперь есть экстремальная ситуация. Тоже у нас в этих трех старарствах могут обращаться по поводу компенсации на некоторые работы. Ну и комиссия там уже она рассматривает, как эти деньги можно разделить, и они пользуются. Так староством можно, я там понимаю, там обижение, наверное, староством можно связаться, и точно староство помогает. То так быстро все и не сделаешь.
9: Но процессы идут. Процессы
11: серьезные идут и будут сделаны.
9: Да, принято, спасибо. Так, 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
12: Доброе утро.
9: Здрасте. Как зовут вас, кто позвонил?
12: Меня зовут Ольга, это жительница Рукайняй.
9: У Рукайняй. Оля из Рукайняй, все принято. Оль, ваш вопрос.
12: Ну, у меня вопрос тоже по дороге. Наша центральная дорога в Рукайняй. Это от костела и почти там до фигуры. Ну, дорога просто ужасная у нас, там скачки.
11: Я согласен. Вот. Видите, опять оригинальная дорога, говорю. Одни проблемы с этими оригинальными дорогами. Да, этот вопрос уже поднимали, политики поднимали это. Мы думаем вообще, что если... Ну, как сказать, если будет возможность в будущем финансовая, то мы от Виолетту, вы ее забрали бы в свой баланс и, наверное, могли бы порядковать, потому что там нету так, что эта дорога очень имеет какой-то важный смысл государственный и тому похожий, и Виолетта могла бы нам ее пропустить. Только что это тоже будет стоить немало денег, и все в очередь должно поставить. Последнее, что нам получилось, допустим, получилось,
12: ну да, мы все понимаем.
11: Да, что, последнее, да, что получилось из Виолетты, допустим, договориться. Министерство, где очень вот тоже старалось, что вот мы теперь в этом году имеем, в прошлом имели ремонт Немичинской дороги, в этом будем иметь Скайдишки, вы там недалеко живете, прекрасно знаете, какая трагедия дорога Скайдишек до Рудамины тоже. Да, вот мы Щагла и Рукойни, мы знаем, общаемся по поводу этого. Я думаю, что там как нету большого приоритета, то Виолетта нам денег, наверное, быстро не даст скоро, то один из вариантов, что мы в будущем сами забрали бы. Мы теперь рассматриваем списки дорог, которые могли бы перебрать просто и порядковать за финансы самоуправления. Но это тоже, знаете, большая ответственность, и совет должен тоже голосовать за это, чтобы ее забрать. Но вопрос точно... никто не забывает, знаем, понимаем... Это только что...
12: Хорошо, спасибо большое.
9: Спасибо вам, спасибо вам.
2: Оль, спасибо.
9: Спасибо.
2: А как вообще действует эта система? Получается, дороги принадлежат Виолетте, государственного значения дороги, но самоуправление может перенять на себя обустройство данной дороги. Просто нужно проходить какие-то...
11: Можно подписать договор о сотрудничестве какой, допустим, да, и можем за свои деньги сделать это, да, или почему мы должны были бы делать за свои деньги дороги, которые нам не принадлежат тоже.
2: Да.
11: Ясно, это все равно жители то наши одни и там похожие, но государство тогда могло бы просто уделять больше денег с КПП программы, это что бывает, и мы и так с порядком были бы. И есть теперь много вариантов таких, что мы забираем просто эти объекты, которые, ну, не очень большого, как там рейхшмест, как тут говорится.
9: Значение,
11: что,
9: да.
11: Да, значение, потому что есть такие, которые идут там через центр, там, где Мобилу, Маскаринис, допустим, другие, там, то таких объектов государство не даст. Такая, как Рукойня и центр, то там спокойно можно было бы...
2: А потом Виолетта компенсировала бы вам самоуправлению за...
9: В том-то и смысл.
2: Виолетта, вы, пожалуйста, соберитесь и компенсируйте.
11: Мы имеем только своих дорог, как говорится, самоуправление, что имеет ведь рейхшмест больше, чем 2500 километров, а процент асфальтированных где-то, ну, до 30.
2: Так. Ну, то есть работаем вагон.
11: Километр простого там асфальта, так, грубо говоря, ну, как мы видим, с всеми этими, там уже что там ложится под низ и там похоже, километр ровно миллион. И подумайте, сколько денег.
9: Ну, да, да, да. Бюджет большой, большой.
2: Большой, большой.
9: Хорошо, давай еще один звонок примем. Успеем? Успеем.
2: Успеем.
9: 052-305-005. Доброго утра желаем вам. Как зовут вас?
13: Добрый день.
9: Здрасте.
13: Как Марьян зовут?
2: Марьян.
9: Очень приятно. Марьян, какой у вас вопрос?
13: Ну, я вот хочу спросить Роберта, что-то перед выборами хорошо мы отстались, но... После того, как выбрали его мэром, он заблокировал мои телефоны и ничего не отвечает ни на один комментарий. Я хочу спросить, почему он арестует в Рудомине аферистов, воров до сих пор? Они там построили незаконно дома.
11: Марьян имеет свою приватный интерес, значит, ну, в конфликте семейном там или каким-то еще. И просто публично везде придумывает постоянно такие вещи. Так бывает иногда, я понимаю, но я тоже не могу в интересы личные лезть и разбираться там, знаете, ваши жизненные или другие какие-то. То,
13: Я 120 голосов набрал на выборах, чтобы решили эту проблему. Это не моя личная проблема. Они воруют воду 12 лет уже на два дома незаконно построенные. А вы крушите, что у вас зарплата маленькая, что ли?
9: Марьян, вы смешиваете очень много всевозможных вопросов.
2: Слушайте, Марьян, вы набрали, получается, 120 голосов. Раз вы сказали, правильно ли я понимаю, что вы не один в этом вопросе хотели бы найти...
13: Я для него набрал 120 голосов из всех, кто не собирался... Все. идти на голосование. Все. Понимаете, что?
14: Поняли, Марьян, вас поняли. Да. Так, мы понимаем, что здесь уже и личная, и государственная смешивается, и политическая. Мы, конечно же, разумеется, Марьян, смотрите.
11: Бывают такие вопросы, где... Ну, серьезно, люди иногда путают свои приватные интересы другие, и тогда, ну, требует от политиков, что, ну, не можно даже что-то там решить, развязать, и ты приходишь и пробуешь сделать такое, как бы, повикис, ну, то вот. Тут такие, в политике такие вещи бывают, и все нормально.
14: Все, так, Марьян, принято. Мы вас точно услышали. Спасибо вам огромное. Мы должны прерваться на рекламную паузу, а далее, конечно же, продолжим.
15: Реклама. Mano anūkas, žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
16: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
17: Еще не все дорешено.
16: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
17: Еще не все разрешено.
18: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Реклама.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Saugumas kelyje. Svarbiausia. Suaktyvėjus gyvūnų migracijai, autoaibės specialistai rekomenduoja pasirūpinti papildomą apsaugą. Ultragarsiniai švilpukais, skirtais baidyti laukinius gyvūnus. Štai autoaibėje, perkant Cyberty švilpukų komplektą, antrą tokį pat, gausite tik už pusę kainos. Įsirinki autoaibė.lt.
9: Radio R.
10: Это программа «Соль и перец». Дамы и господа, у нас в гостях мэр Вильнюсского района Роберт Духневич. Мы рады его приветствовать и продолжаем разговаривать о, не знаю, бедах ли или радостях, и том, и другом Вильнюсского
11: о
10: района.
11: О насущных темах.
10: Да, о насущных темах района. По большей части. И готов принимать ваши звонки 052-305-005. Здравствуйте, как зовут вас?
12: Меня зовут Регина.
10: Регина, очень приятно. Регина, какой вопрос у вас?
12: У меня такой вопрос. У меня общественный транспорт Рудамина-Раконис. Потому что, когда начинается школьный год, очень часто дети стоят, голосуют до Раконис возле, в Рудамине возле костела.
13: А у вас какой транспорт едет? Потому что у нас там маршруты разные выиграны. Во что мы разговаривали именно, где проблема? Что, допустим, я хотел бы маршруты, откровенно говорю, неважно, что какие там службы скажут, что, допустим, я хотел бы, чтобы вот мы могли бы заказы в автобусном парке давать, потому что я сразу там сделал бы маршрут уже, быть может. Но так как конкурс происходит все равно, и там поставщик этот, и там кто перевозками занимается, приходит, то тогда имеем проблему. Допустим, в той стороне, я не помню, у вас какая фирма там везет, или там Шальченко, вообще парк, может, выигравший, или кто у вас там едет?
12: Алло. Там есть один рейс Шальченко, Вильнюс, Курмелионис.
13: Да я очень, знаете, я вам ответ такой дам, что я знаю и понимаю, я очень жду, чтобы Сейм принял бы устав, который вот именно решит вопросы, даст самоуправлением подписывать договора своими автобусными парками и давать задания, потому что теперь тяжело решить не поэтому, что типа, что мы как бы не делаем, а по этому поводу, что конкурс как происходит, там у нас не очень хорошие эти перевозчики находятся, которые приходят и потом не вывозят и тому похоже. Да вот. Ну, али буду знать, Рудамина, Раконис, да?
12: Угу. Да, там очень мало рейсов, и вот дети стоят, голосуют. Просто вопрос, когда начнутся проблемы с детьми, да. И перестанут в школу ходить. Или...
10: Реген, вот. взяли на карандаш,
13: но
10: все.
13: Школу-то у нас везде школы имеют свои микроавтобусы, и они подвозят. У нас некоторые
10: может быть,
13: подвозят.
10: Ну, может, со школой договориться, Реген? Может, со школой договориться, чтобы детей подвозили?
12: Может, со школой нужно решать вопрос этот, но вот что дети стоят, голосуют, это точно. А маленькие дети сидят больше по часу на остановке, чтобы автобус отдать.
11: Да, нехорошо.
10: Нехорошо. Регин, мы услышали, мэр записал себе.
13: С транспортом вот, вообще большая проблема,
11: спасибо.
13: Потому что транспорт
11: спасибо вам,
13: очень
11: Регина.
13: Важно в районе, территория большая, и решить это все очень, ну, так просто, я откровенно говорю, очень тяжело с транспортом.
11: Так, хорошо, едем дальше. У нас следующий звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
14: Здравствуйте.
10: Здравствуйте, как зовут вас?
14: Рома меня зовет.
10: Рома, очень приятно.
14: Рома, мы с Мощаговой
0: Вінницький район.
10: Так.
0: Імею Роберту вопрос. Так. У нас на студенту вулиця, ми обращались, і Вінницький район, це в Альдібі писали, і вичагували сім'ї. У нас ёлка растёт. Ёлка имеет уклон на дом, на трёхэтажный. И мы смотрим, чем дальше, она имеет, чем больше уклон, поднимает тротуар. И нам не дают её спилить.
13: А ответ, что, славится... ответ самоуправления дал, что нельзя, да?
0: Да, типа был приехавший эксперт, посмотрел, как бы не, она здоровая, но она наклоняется, и мы что хотим узнать, когда она упадет и побьет нам окна, там, шалевку поломает, да. Кому нам обращаться тогда?
13: Да, подать в суд самоуправления и все, и перед присутствием. Не, реально это надо посмотреть, потому что иногда комиссия тоже там бывает, знаете, меняет и решение там похоже. Было бы хорошо, знаете, чтобы вы написали бы еще, если вы там письмом писали бы вице-мэру Виткевичу Суальгису, и что мэр сказал посмотреть. Пускай просмотрит. Они, может, даже и слушают теперь. Будет... Ну да, чтобы письмо...
0: Мы уже три года просим, и у нас шалеванный целый дом, мы за свои деньги моем, и от этой елки не так, ну, делается это грязной шлепкой. Мы просим, и никому достучаться мы так не можем.
13: Какая там улица?
10: Какая улица?
0: Студенту улица.
11: Студенту.
0: Дом 9.
11: Так.
14: Студенту 9, я так понимаю.
11: Да.
13: Я вот написал.
11: Записали.
13: Посмотрим, если у вас была просьба, что поднять и посмотреть эти документы, почему там комиссия не решила.
10: Хорошо, Роман, все,
11: Роман,
10: услышали.
11: Все, спасибо.
13: Тут есть эта ситуация, что мэр не может сам по-своему все делать. Есть комиссия, есть специалисты, эксперты. Его как человек перед тем звонил. Они принимают решение, потому что это было бы, как бы сказать, если мэр все мог бы делать, как какой-то там диктат, потому что такая коррупция получается. Mm-hmm. Тут все равно есть комиссия, эксперты.
14: А разве мэр не одевается в костюм Супермена и ходит потом елки срубает под Новый год? Ну, тоже-то. Я подшучиваю, понятное дело.
11: У нас последний вопрос будет. Давайте послушаем. Здравствуйте, как зовут вас?
15: Добрый день.
10: Здравствуйте,
15: добрый.
10: Как зовут вас?
15: Меня зовут Йоланта.
10: Йоланта, очень приятно. И ваш вопрос.
15: Я с мастишек. И не так давно у нас построили детскую площадку.
11: Так.
15: У меня такой вопрос. Там дорога жевированная. И вопрос в том, сделают ли асфальт, потому что проезжая через эту дорогу, клубы
10: пыли, понятно, да, поднимается.
15: Да, летят на детей. И, ну, как, возможно ли и поставят ли в приоритет нашу дорогу?
13: Ну, посмотрю, может, она и втянута там где-нибудь. Открывали недавно как раз эту площадку. Это первый большой проект из нашего бюджета долевого. Mm-hmm. Что uh-huh. есть, да. Точно, очень классный проект получился. Сами люди голосовали, выбрали и все такое. Да, там есть дорога, надо посмотреть. На такие дороги постоянно голосует ваша Синина и Чусуига. Это где там уже кого там выбравшие приносят эти люди в староство информацию. Я переспрошу у старосты. Быть может, она втянута, только не знаем, в котором году может это приоритет придет, то тоже так. Или посмотрим.
10: Все, Елена,
15: Это дорога, в которой там году делали, но ее сделали только часть. Поэтому я думаю, что она не втянута в этот проект никакой, потому что она как будто сделана. Но часть только сделали, не всю дорогу.
13: А вы еще, я-то запишу и посмотрю, а вы можете еще старости все равно на позвонить, чтобы он посмотрел тоже, что с мэром вы говорили, в радио позвонили.
15: Да.
13: И чтобы староста тоже обратил внимание. Я вас увижу, спрошу. Просто вы тоже контакты имеете, знаете. Это уже хорошо. О, староста отписал.
15: Да, хорошо,
10: И Траукта. Йоланта,
11: староста, я уже хотела вам пообещать, что мы сами с вами втянем эту дорогу.
10: Нет, все, староста написал, что тянута дорога, то есть все будут решать.
13: Видите, какие хорошие работники.
10: Спасибо, Йоланта. Да, работники самоуправления реагируют быстро. Ну что, надо только похвалить. Как вообще набираете команду, в принципе?
13: Так это все люди, которые работали же.
10: Да, то есть оно как бы работает.
13: Да, так-то мы стараемся искать, если честно, чтобы это... Ну, администрация, директор имеет задание, чтобы было бы это и система выплаты очень конкурентивна, потому что как тут ты имеешь город, да, и городское самоуправление может платить много денег для специалистов. Мы имеем тут министерство, но целый бюрократный аппарат, он все равно тут на месте, то нам эта конкуренция большая, и специалистов стянуть хороших, это тяжело иногда. Очень стараемся искать и держать, никому не отдать. У нас один, где не ходит, везде ему работу предлагают, а мы все говорим, нет, нет.
11: Ты с нами, ты наш. Слушайте, вопросов много и в социальных сетях, и вижу, что есть звонки, но нас время уже поджимает, а у нас, помимо вопросов к Роберту...
14: Мы же помнили о том, что у тебя день рождения недавно был. И мы решили, что раз ты лев по гороскопу,
11: то дарим тебе льва.
14: Если, ну, не себе, то дочка порадуется 100%.
13: Ей очень понравится, она любит вырадовать.
14: Да. Так что вот.
11: Поэтому с днем рождения, спасибо огромное. И, конечно, мы берем на себя ответственность, как Радио Р, все вопросы, которые вы писали.
14: Да, перекинем. И, собственно говоря, постараемся, чтобы специалисты ответили по максимально в короткие сроки. Спасибо, Роберт, что пришел. Спасибо. Спасибо, что поучаствовал. Надеюсь, не последний раз. Друзья, спасибо, что были активны.
11: Спасибо. И, кстати, говоря про Вильнюсский район, 5 сентября в Неменчиде будет потрясающий праздник, где будет выступать любимая группа Гинтера Сазукаса.
14: Бакара!
11: И поэтому мы решили закончить данный наш лайв, живой эфир, именно этой песни. Поэтому прямо сейчас, неважно, на любые проблемы, дороги и погоду, давайте вместе петь, танцевать. И, конечно, Роберт, спасибо вам огромное.
13: Спасибо.
16: На Радио Р летний хит-парад.

0: Радио Р.
1: 9 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел освободить Рустама Салюбаева от должности главы службы охраны госграницы по соглашению сторон. Решение принято после соглашения, которое Любаева и министр внутренних дел Мартинес Катеринас подписали 17 августа. Министр поблагодарил его за более чем 30 лет службе Литвы.
1: Служебная проверка показала, что Рустам Слюбаевас не сообщил политическому руководству о нападении на пограничников 26 июля в Лаздийском районе. Тогда, напомню, около 20 мигрантов вышли из обнаруженного у границ с Белоруссией туннеля и напали на литовских пограничников. Установлено, что генерал не соблюдал установленный порядок, заявил министр внутренних дел Мартинес Кателинас.
2: Содра меняет официальные письма клиентам, чтобы у них было меньше бюрократического и сложного юридического языка. Обучение уже прошли почти 2000 сотрудников, подготовлено свыше 100 новых образцов писем и шаблонов. Человеку должно быть понятно, что решено, почему и что ему теперь делать, говорит руководитель проекта Ваева Василиускене. Я представляю, из Содры сейчас будут приходить письма, в котором говорится... Ну что, денежек нам должен.
1: Лялечка,
2: ПСД кто заплатит? Вот такие, знаешь, чтобы человеческим языком было понятно. Ну, должок на тебе висит. Ну, слушай, уже 3 месяца не плачешь. Как ты в поликлинику ходить будешь? Вот это вот.

0: и встреча. Сейчас главное разобраться со здоровьем и вернуться в нормальный ритм, написал спортсмен. Его цель восстановиться к этапу чемпионата мира по ралли-рейдам в Марокко, который стартует 26 сентября.
1: О погоде. Сегодня временами будет идти дождь, ветер западных направлений усилится, порывы ветра будут достигать до 17 метров в секунду. Температура воздуха прогреется днем до 24 градусов тепла, прохладнее всего будет на западе и северо-западе Литвы.
2: Вы слушаете радио «Лето».

0: Летний микс твоего лучшего лета.
1: У нас, дамы и господа, немножко информации о том, что мы с Авериной Никаноровой. Вот мы с Тамарой ходим парой в эфире.
2: Санитары, мы с Тамарой.
1: Совершенно верно. И мы в эфире, парочка, та еще, да? И мы теперь еще и театральные дивы. В этом сезоне, ну, полусезоне, вот это вот, ну, пока планы у нас...
2: Осень.
1: До декабря, да. И осенние. Вот мы решили ходить на все пропущенные нами премьеры, ну, не только премьеры, но и постановки старого театра Вильнюса.
2: Да.
1: Соответственно, начнем мы сегодня с Маркучи, потому что в Маркучи...
2: Если хотите что-то начать, начинайте с
1: сегодняшнего. Вот решено.
2: На понедельник не откладываем.
1: Значит, с 20 по 26 августа старый театр Вильнюса представит в усадьбе Маркучи, бывшая Пушкиновка, музей Пушкина, 8 показов иммерсивного спектакля «Дядя Ваня» по пьесе Чехова в постановке Монтримаса, Тадеса Монтримаса. Значит, спектакли будут проходить дважды в день, 20, 22, 23, 26 августа. Все это на русском языке, представляется собой так. Какая-то группа людей, которые купят билеты, приходят туда, им дают маски, плащи, чтобы обезличить, чтобы вы не видели, кто стоит. И вы заходите, там 4 комнаты, и в каждую комнату какую-то группу запускают. Она смотрит какую-то часть «Дяди Вани», не ногу там, а постановку.
2: Это печень.
1: Дядя Ваня. Примерно так.
2: Да.
1: Вот. Вы смотрите какую-то часть. Угу. Потом, спустя время, вас перекидывают в другую комнату. И там другое действие. В третью, в четвертую. И так группа меняется. Вы можете середину спектакля увидеть. Конец, начало. А финал, понятное дело, происходит на улице, где вы видите эпогей всей театральной феерии. Таким образом, вы как бы обезличены и смотрите. И это все... как-то сводится, независимо с какого начала или конца, или со средины вы начали, это сводится в какое-то единое общее пространство. Я такого не видел.
2: Я тоже.
1: Я в таком не участвовал, но люди, вот мы вчера были, значит, у наших друзей в Двибандялес, позавчера были в Двибандялес, и нам вот Ирина рассказывает, так, говорит, я была, это мне очень понравилось. И все люди, которые бывали на вот этом спектакле...
2: Говорят, что это потрясающий спектакль, поэтому если вдруг успеваете, покупайте билеты и идите. Благо, надеемся, погода будет хорошая.
1: Ну, насколько это возможно?
2: Ну, там плащи раздают.
1: Может быть, они спасут. Нет, ну, мы надеемся на то, что погода нам поможет и не опрокинется невероятным дождем. Но вот мы сегодня с Эвелиной попробуем испытать вот этот иммерсивный спектакль на себе и вам советуем.
2: Это правда. Правда, ты сказал, что мы только будем знакомиться с тобой старым театром Вильнюса.
1: Нет.
2: Но нам надо было бы с тобой еще походить и по другим театрам.
1: Да,
2: поэтому, если вы, дорогие наши слушатели, среди вас есть театралки, либо театралы, тут уже вне зависимости от пола и возраста, и у вас есть что нам порекомендовать, на какой спектакль сходить, обязательно нам напишите.
1: Я вот начал поглядывать на спектакли «Домино», театра «Домино». Ну, то есть, с большим удовольствием, знаю этот, ну, один раз был.
2: Угу.
1: Мне, помню, что тогда очень понравилось. Я надеюсь, что в этом сезоне нам тоже с Велинкой удастся, ну какой-то на один-второй попасть из этих спектаклей, чтобы просто посмотреть. Потому что я что же не говорю, вот этот, она говорит, а я видела. Я видела.
2: Видишь.
1: Сходите, это вот вам здорово, это вам понравится. Вот так вот. И меня отправляет, благословляет и говорит,
2: абы. Да.
1: Говорит, вот она на один шестичасовой спектакль ходит.
2: Мы на такие не ходим.
1: Пока нам тяжело.
2: Я на «Матрице» уснула.
1: Что уж тут говорить на шестичасовой. Ну, это немножко серьезное, знаете, но. Вот, сегодня мы открываем с Эвелиной театральный сезон. Так что добро пожаловать.
2: Welcome.
1: Театральные леди.
2: Ladies and gentlemen.
1: Готовы, поехали.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на билеты.лт. Информирует Flixenlife.
1: Радио РФ.

0: Радио Р.
1: Давайте о киноновинках на стриминг-платформах поговорим, что там интересного выходит на этой неделе, на что взглянуть, что посмотреть, на что обратить внимание. Подборку всех мероприятий, киномероприятий стриминга сможете найти на нашем сайте radio.r.lt. Завтра мы еще картиночки красивые все подготовим.
2: О, это да.
1: Вот, и опять же в нашем...
2: У нас есть искусница-рукодельница, которая...
1: Лично занимаюсь каждые выходные. Сижу, я так люблю кино.
2: И
1: я плакатик туда приклею. Так, и так мне нравится, боже. Терпеть не могу дизайнить вот что-либо, но вот это я получаю какое-то сверхудовольствие. Я даже не понимаю, почему, понимаешь? То есть как-то это срабатывает. Ага. Ну вот, ну просто не могу. Хотя это твоя как будто бы обязанность.
2: Но он такой, он перенимает, потом устает, говорит, ну все, я устал, делай ты. А потом снова вдохновение приходит, ну все, делаю я.
1: Да. Ну это просто вот получаю вот guilty pleasure, грешное удовольствие. Вот. Так вот, сериалы. Значит, сериалы «Фонари» появились в понедельник на HBO Max. Это из вселенной DC. Значит, существуют космические полицейские, которых называют «зеленые фонари», и каждый из полицейских отвечает за свою зону галактики. Mm-hmm. Но тут максимально приземленный сериал. То есть никакого космоса тут нету.
2: Да.
1: Тут есть «зеленый фонарь», вот этот полицейский галактический, который следит за Землей, и он уже лет 40, наверное, занимается вот этим. И у него есть юный помощник, который получит кольцо вот этого зеленого фонаря только после смерти своего наставника. Mm-hmm. И вот начинается история в 96-м году. Mm-hmm. Рассказывается, что зеленый фонарь уже существует. Показывается потом 2016-й и потом 2026-й год.
2: Mm-hmm.
1: И вот в 26-м году... Спойлер! Не буду рассказывать. В общем, там происходит... То действие, которое это. Это как True Detective. Ну, представляешь, вот настоящий детектив, только как будто бы про космических пришельцев.
2: Круто.
1: Вот. И вся атмосфера тягучая вот такая вот.
2: DC-шная.
1: Техасская, скорее, вот такая.
2: Ага.
1: Вот. И вот. Персонажей, и все как будто бы очень-очень классно. Я пилот посмотрел с большим удовольствием.
2: Когда ты успел?
1: В понедельник, как только он вышел. Mm-hmm. Я такой человек. Мне очень... только дай зеленого.
2: Я очень занята, Эвелинка. Я вот все дни не поклал, как папа Карло.
1: Совершенно верно.
2: Сериалы смотрит.
1: Одну серию за всю неделю.
2: Ага, и Тед Лассо ты тоже уже посмотрел.
1: Нет, этой недели не посмотрел. Это на выходных. Mm-hmm. Но это на выходных. Mm-hmm. Это удовольствие для выходных.
2: И у него Эрнест Юрьевич все спрашивает, а это посмотрел. Так ты просто поддакиваешь, получается, стоишь.
1: Ну, получается, может быть, соврал просто начальнику, а ты меня сейчас уличила в этом, я не знаю. Ладно, далее, значит, у нас очередной скандинавский детектив на Netflix, который называется «Кровавая жертва».
2: Ох.
1: Значит, стокгольмский детектив вынужден объединиться со своим отцом, полицейским в отставке, которого они, конечно же, друг друга терпеть не могут. Ну, папа, наверное, любит сына, но сын отца за его всякий неприятный нрав терпеть не может. Но они вынуждены объединиться, потому что теперь им нужно поймать серийного убийцу, который убивает полицейских.
2: Ага.
1: Ну, это вот как мы любим, вот если мы любим детективные Netflix на 8 серий, вот это вот то самое. Мрачное, классное, кровавое.
2: Скандинавское еще и интересненькое.
1: Да. Внешние отмели. Пятый сезон наконец стартует. Это история друзей, которые ищут сокровища черной бороды.
2: Угу.
1: На протяжении 4 сезонов у них невероятные разные приключения случались.
2: Угу.
1: В конце 4 сезона один из них погиб. Коварно погиб, потому что предали.
2: Ай-яй-яй.
1: И вот, видимо, 5 сезон начнется с этого. Ну, погиб он или нет, мы думаем, что погиб, но...
2: Ну, кто там знает.
1: Ну, именно так. И вот это финальный сезон, в котором они должны найти вот эти сокровища черной бороды. Это приключенческое кино, как мы любим.
2: Да.
1: Погони, стрелялки... Преступники в таких ярких рубашках, цветы, знаешь, вот этих, латиноамериканские, вот такие вот.
2: Да, как ты любишь вот это.
1: Совершенно. Если б я был бы криминальным боссом, я бы только так ходил. У меня была бы большая бляха. Вот такая большая бляха.
2: Чтоб живот прикрывало, да?
1: Совершенно верно. И висела бы на моей под рубашкой, висела бы кобура с двух сторон. Вот такая, знаешь?
2: С хот-догами.
1: И сверху рубашка. Вот сегодня было бы у меня настроение, знаешь, красная рубашка в белые ромашки. Вот такие вот. Вот в такой. Я бы, ох, понимаешь, ох. Жалко, что я не мексиканский какой-то, латиноамериканский авторитет. Я выдумываю. Ну и еще, на Prime-видео 20 августа выходит «Новак Джокович». Фильм «Новак Джокович. Волк зимой» про Новака Джоковича.
2: Все логично, все очень просто. Если вы фанатеете от тенниса, очередная документалка, которая вас погрузит еще больше в этот мир.
1: Australian Open он взял, Роланд Гаррос, и остался только Уимблдон и US Open. Вот. И показывается, как он идет к этим оставшимся двум титулам, чтобы все четыре турнира завоевать. Вот. Угу. Ну, собственно говоря.
2: Ну, вот так.
1: Вот. Какая из этого посмотрела?
2: Я кровавая жертва.
1: Ну, конечно. Понятно. Потому что
2: скандинавские корни.
1: Потому что в душонке у тебя вот этот вот детектив там погибает.
2: А я прошу прощения, когда у тебя в детстве, уж простите за такие воспоминания.
1: Пошелайчий?
2: Нет, Пошелайчий вообще прекрасный, безопасный район. А когда у тебя по телевизору идут окна, а потом такой Михаил рассказывает, как на женщину напали, там, фу-пу-пу. Ну, знаешь...
1: Да.
2: Какие люди вырастают? Вот такие.
1: Ну, такие, понятно. Все, это я без претензий. Я просто обратил внимание.
2: Знаешь, какое для меня было открытие, что окна... Угу. Я же в детстве смотрела абсолютно, будучи убежденной, что...
1: Ну, что там актеры, да.
2: А в итоге оказалось, это все актеры. И я такая... Ребят, такие вот детские мои, эти нельзя разбивать так жестко.
1: Ну да.
0: На радио

0: Летнее радио. Радио М.
1: Продолжаем наш эфир семимильными шагами. Я уже как будто и устал, знаешь, уже как бы...
2: Ну, так все. Столько работать за
1: Боже,
2: всех.
1: Боже, тут и права.
2: На вопросы отвечай, тут всех защищай, там про кино рассказывай.
1: Да, ну...
2: Отбивайся от подколок вот, на колок.
1: Единственное, вот что ты меня понимаешь, вот если бы ты еще и подколки, уколки убрала, а только восхищалась мною, так и так.
2: Слушайте, у программы «Соль и перец» есть несколько внегласных правил. Сейчас сразу же прошу прощения за высказывание, но это цитата. Если можешь, подлинать, подлежи. Это да. Правило бабушки.
1: Бабушки моей, да.
2: Гинтера Сазукаса, Царство Небесное. А есть у нас Евгений Юрьевич Русаков, и сейчас не про него, а конкретно про его отца.
1: Да.
2: Про Юрия Русакова, да. Который говорит, что каждый день вы должны себя немножко помучить.
1: Да,
2: чтобы
1: да.
2: Чтобы день прошел хорошо.
1: Да, чтобы без мучения как будто нету и прогресса. Поэтому надо вот. Мучиться,
2: поэтому
1: иначе...
2: Поэтому я тебе напоминаю.
1: Да, ты мне напомнила.
2: Первую часть ты выполнял, первую часть программы.
1: А сейчас нужно немножко, чуть больше усилий, чем обычно я применяю.
2: Все
1: хорошо.
2: Именно так.
1: Давайте, подкаст. У нас выходит подкаст, который называется «На связи с будущим». Эвелинин авторский.
2: Авторский.
1: Авторский, очень красиво.
2: Но у меня большая
1: звучит.
2: Авторская команда.
1: Да, да, да, я и ты. И немножко Валёк.
2: Я и ты.
1: Да, да, да. Вот, значит, авторский ее подкаст, где она общается с разными людьми на тему будущего, как нам жить в этом надвигающемся непонятном чем, с интернетами, с искусственным интеллектом, с какими-то гаджетами, приспособлениями и некоторыми вещами футуристического характера, что с нами будет через 10 лет, быть может, куда это должно
2: развиваться. С нами, либо с индустрией, представители которой являются мои гости. И сегодняшний гость, удивительно, как мне кажется, личность, человек, который... приносил и приносит какие-то свои новаторские взгляды не только в столичную политику, но теперь он еще и член Сейма. Артур Азокас сегодня в 12.
1: Ловите. Я слушал. Ну, да. Запись была до этого, понятное дело. Но я слушал. Это безумно интересно.
2: Очень.
1: Очень. Ну, то есть, просто безумно. Вот как мыслит человек, понимаешь?
2: Да.
1: Потому что он, ну, не так вот. Я так думаю всегда, ну, что я буду есть? А он уже знает давным-давно, что ты будешь есть, и как эта вся индустрия должна работать пищевая.
2: Это правда.
1: И вот он так вот размышляет, просто интересно послушать. Даже если вы с ним не согласны, даже если не поддерживаете, там, не знаю, политических взглядов, это не важно. Просто интересно рассуждает. Вот в эту сторону, как бы мы с этой стороны смотрели, и как бы очень классно, мне кажется, получился подкаст.
2: Вот, поэтому на досуге приглашаю всех посвятить час времени тому, чтобы узнать, как, во-первых, Вильнюс развивался когда-то, а он трижды мэр Вильнюса, какие взгляды у него есть на сегодняшний день. Ну и, конечно, интересные факты, истории из большой политики. Это всегда, мне кажется, замечательно на досуге послушать ту или иную историю.
1: Так, ловите в Spotify в 12 часов, плюс YouTube. Там будет работать. И на сайте, на нашем телеграм-канале «Соль и перец», на который вы, надеюсь, подписались.
2: Козбол. А если не подписались? Мы же всех видим.
1: Каждого?
2: Каждого. Вот вчера у нас история. У нас было 31-3-3-9.
1: Да.
2: И потом стало 1-3-40. Я думаю, о, какой-то человечек шальной заскочил. Он как заскочил, так и выскочил. Мы вам не троллейбус. Но. С нами только на длинной дистанции.
1: Ну да, так что давайте. Вот. Хорошо. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Надеюсь, вам понравилось. У нас осталась новостная часть, но с развлекательной мы прощаемся с вами до завтрашнего утра.
2: До завтра.
1: Пока.
2: Аривидерчи.

0: Радио Р.
1: 10 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Министерство транспорта предлагает на отдельных участках автомагистрали при хорошей погоде разрешить разгоняться до 140 км в час. Министр Юрас Томинскас говорит, что к 2028 году трассы А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда и А2 Вильнюс-Паневежис планируют полностью привести в порядок. Верхнее покрытие будет идеальным, заявил министр. Если Сейм одобрит изменения, новые правила могут вступить в силу уже с ноября.
0: Голоса регионов.
1: На отремонтированных улицах Клайпеды хотят нанести ромбы за 30 и 15 метров до пешеходных переходов. Об этом пишет Вокро-экспресс. На асфальте будут рисовать ромбы. Они очень хорошо себя показали в Каунасе. Об этом заявил мэр Клайпеды Арвидас Вайткус. Однако Министерство транспорта считает такую разметку самовольной и не предусмотренной правилами. За ее использование ответственным лицам может грозить штраф от 70 до 140 евро.
2: После споров вокруг реконструкции исторического желтого моста в Щелуте найден компромисс. По требованиям охраны наследия мост покрасят не в привычный желтый, а в серый цвет. Но самоуправление добивается желтой подсветки. Пешеходное движение планируют открыть до зимнего перерыва, автомобильное после него.
1: Департамент охраны окружающей среды предлагает аннулировать разрешение Клайпедского зоопарка и закрыть его. По данным ведомства, за год там не устранили нарушения, не обеспечили надлежащего условия содержания и кормления животных, ветеринарный уход, биологическую безопасность и безопасность посетителей. Окончательное решение о судьбе зоопарка примет агентство охраны окружающей среды.
2: А 22 августа в Ниде отметят Международный день маяков. В программе экскурсии на маяк Ниды, лекции, спектакль и кино. Кульминацией станет включение в 22 часа исторической линзы Френеля, старого маяка. Ее вращающий луч будет освещать Курскую косу до полуночи. Нынешний маяк высотой 29 метров работает с 1953 года и остается единственным маяком

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Реклама. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
1: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте «Билетей». Не пропустите.

0: Радио Р.
1: 11 часов в Литве, в эфире Радио Р, сейчас все самое актуальное.
2: Депутаты Сейма Гедрия Бальчетите, Лауринас Кащунас и Миндугас Линге попросили департамент госбезопасности срочно проверить нового члена правления Литовос Ора Осте Александра Ланицкого. По словам парламентариев, его компания ранее консультировала белорусские госструктуры, а сам он работал с авиационными клиентами в России и сотрудничал с пророссийскими СМИ. Мы должны получить четкий ответ, не представляет ли этот человек риска для национальной безопасности, заявила Бальчетите.
1: В свою очередь, сам Ланицкий заявил, что открыт для проверки и никогда не делал ничего плохого. «Я всегда защищал и буду защищать принципы международного авиационного права и интересы безопасности Литвы», заявил Ланицкий. Министр транспорта Юрас Томинскас попросил Департамент госбезопасности дополнительно проверить появившуюся информацию.
2: Союз Отечества «Христианские демократы Литвы» предлагает отменить 120-дневный лимит на сестринский уход и создать дневные стационары, чтобы родственникам не приходилось уходить с работы. «Мы предлагаем перестроить систему чтобы как можно больше услуг оказывалось на дому», заявил лидер партии Лауринас Кащунас. Также предлагается ввести круглосуточный выезд специалиста на дом и расширить помощь семьям, ухаживающим за близкими.
1: Глава Клайпедского порта Альгис Латакас говорит, что нынешний терминал уже слишком мал для современных круизных судов. «Новый терминал порту уже крайне необходим», заявил он. В 2027 году в Клайпеде ожидают 109 круизных судов и около 140 тысяч пассажиров. Новый терминал, напомню, стоимостью 50 миллионов евро, планируют достроить к 2027 году.
2: А сегодня в Каунасе сборная Литвы проведет первый контрольный матч против Эстонии. Главный тренер Римас Куртинайтис говорит, что команда уже определилась с тактикой. «Мы знаем, как будем атаковать и защищаться против эстонцев. Результат товарищеских матчей не главное, однако побеждать важно психологически. Впереди отборочная игра чемпионата мира против Турции».
1: О погоде. Сегодня временами будет идти дождь, ветер западных направлений усилится. Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
3: Лето.

0: Davimas privers jūs dainuot.
1: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас. Хадуэй. Доктор Албан. Дженнифер Эйс оф Бейс.

5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.

0: Радио Р.
1: В Литве 12 часов, а в эфире Радио Р сейчас все самое актуальное.
2: Замешкалась, не знала, который час. Заболтались.
1: Заболтались.
2: Литва подтвердила, что получила от Пентагона анкету для стран НАТО. США интересуется расходом на оборону, сотрудничеством с американской оборонной промышленностью, участием в международных миссиях и поддержкой внешней политики Вашингтона, пишет ЛРТ. Как сообщает Bloomberg, опрос проводится на фоне пересмотра военного присутствия США в Европе. В президентском дворце сообщили, что официальный ответ Литвы сейчас готовят.
1: Между тем, правительство Литвы поддерживает идею ограничить въезд иностранным артистам, которые после начала войны выступали в России, Беларуси или на оккупированных территориях, но предлагают доработать правила. Самого факта выступления после 24 февраля 2022 года, по мнению Комбина, недостаточно. Нужно учитывать связь артиста с пропагандой, дезинформацией или угрозой национальной безопасности. Запрет предлагается вводить на срок до 5 лет.
2: Комбина. Ну, а ты не Кабмина, не Кабмина, а Комбина сказала.
1: Ну, это вот как вот
2: Бэйби Комбина. Это могла быть какой-то никнейм.
1: Да, это вот они.
2: Просто оговорка по Фрейду, знаешь, что это такое? Комбина. Хорошо. Этой осенью, простите, этой осенью в Литве впервые действуют новые правила сжигания растительных отходов. С 1 мая собранные листья запрещено сжигать в городах, местечках, на курортах и в садовых товариществах. Их нужно компостировать или сдавать как зеленые отходы. Сжигать разрешается только древесные остатки, например, ветки и стебли, объемом до 1 кубометра. За нарушение грозит штраф от 30 до 230 евро.
1: В новом учебном году ученикам 5-12 классов всех школ Дружко-Никайского самоуправления предложат практические занятия после уроков по кулинарии, анимации, моде и красоте. Школьники смогут готовить блюда разных стран, создавать анимацию, учиться делать прически и знакомиться с разными профессиями. В прошлом учебном году такие программы уже прошли 160 учеников.
2: Ну а 23 августа с полудня до 19 часов на кафедральной площади Вильнюса впервые пройдет «Аугалин-фест», выросший из ежегодного «Аугалин Пикникас». На фестивале выступят «Голден Паразит», «Балтасис Кирос» и многие другие. Также будут дискуссии о питании, растительная еда, фудтраки, творческие мастерские, танцы и занятия для детей. Вход на все мероприятия бесплатный.
1: И о погоде. Сегодня временами будет идти дождь, ветер западных направлений усилится, порывы будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется от 19 до 24 градусов тепла.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио Р.

0: Р. Береги себя.
1: Старые фотографии, любимые песни из юности, фильмы детства или места, с которыми связаны хорошие воспоминания. Ностальгия совершенно естественна и сама по себе даже может поддерживать нас, напоминая о важных людях и счастливых моментах. Но иногда прошлое становится привлекательнее настоящего. Человек постоянно возвращается к старым фотографиям и перепискам, идеализирует прежние отношения, сравнивает сегодняшний день с тем, как было хорошо раньше, и все меньше интересуется тем, что происходит сейчас. Насторожиться стоит не из-за самих воспоминаний, а если жизнь прошлым начинает мешать настоящему. Во-первых, постарайтесь понять, чего именно вам не хватает из того времени. Во-вторых, не идеализируйте прошлое, поскольку наша память избирательна, и со временем неприятные детали могут стираться. И в-третьих, создавайте новые события, к которым однажды захочется вернуться. Если же мысли о прошлом сопровождаются постоянной тоской, мешают отношениям, работе или способности получать удовольствие от настоящего, стоит обсудить это с психологом. Прошлое – важная часть нашей истории, но оно не должно становиться единственным местом, где нам хорошо.
0: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
2: На радио Р. Лето. Лето.

0: Реклама.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištienos šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Группа «Машина времени» в Вильнюсе. В золотом составе и с золотыми хитами. 20 октября. Концертный зал «Компенса». Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте билетей. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: Радио «Р».

0: Радио Р. Всегда на волне.
1: Близких не остался след даже среди знакомых. И в черный список обо

0: Тут по нотам.
1: Музыка – это лучший архив памяти. Программа «Год по нотам» открывает новую главу нашей страны каждую субботу. Кем восхищались, что было в моде и какие песни стали саундтреком нашей жизни? 2 часа глобального погружения в нашу историю. Включайтесь каждую субботу в полдень, поностальгируем вместе.
0: Теперь на Радио Р все летнее.

0: Радио Р.
1: В Литве 13 часов. Это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас, находящийся с двухдневным визитом в Киеве, сообщил, что из-за массированной российской атаки дронами и баллистическими ракетами ему вместе с делегацией пришлось провести ночь в укрытии. В результате ночного обстрела Киева и его окрестностей, по данным украинских властей, погибли не менее 6 человек. Десятки получили ранения. В ходе визита Литва и Украина также договорились усилить сотрудничество в сфере защиты энергетической инфраструктуры. Украина поделится приобретенными во время войны опытом защиты критически важных энергообъектов и восстановления энергоснабжения после атак. Стороны также намерены подготовить совместный план действий на 2026-2028 год.
0: Голоса регионов.
1: Член Сейма и кандидат в мэры Вильнюса Артура Зокас обвинил мэра Валдаса Бенкунскаса в невыполненном обещании снести Дом Москвы. Он упоминает, что Бенкунскас еще в 2022 году обещал убрать здание до конца 2023. По словам Зокаса, в четверг апелляционный суд рассмотрит вопрос о передаче здания Вильнюсскому самоуправлению. Однако само самоуправление выступает против этого. «Видимо, сносить Дом Москвы в Facebook гораздо легче, чем в реальной жизни», — написал Зокас. Департамент охраны окружающей среды предлагает аннулировать разрешение Клайпедского зоопарка и закрыть его. По данным ведомства, за год там не устранили нарушения, не обеспечили надлежащие условия содержания и кормления животных, ветеринарный уход, биологическую безопасность и безопасность посетителей. Окончательное решение о судьбе зоопарка примет агентство охраны окружающей среды. 22 августа в Висагинесе откроется уличная выставка «Незапланированные истории плановых городов». Она расскажет о 16 европейских городах, построенных по заранее разработанным планам во второй половине 20 века, в том числе о Висагинесе. Фотографии и описания будут на русском, литовском и английском языках. Открытие в 12 часов у пересечения аллеи Сидулинос и улицы Висагино. Выставка будет работать до 4 октября. Ну а в новом учебном году ученикам 5-12 классов всех школ Друскиненкайского самоуправления предложат практические занятия после уроков по кулинарии, анимации, моде и красоте. Школьники смогут готовить блюда разных стран, создавать анимацию, учиться делать прически и знакомиться с разными профессиями. В прошлом учебном году такие программы уже прошли 160 учеников.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра в Литве ожидается переменная облачность, местами возможны дожди с грозами. В течение дня воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио М. Радио хорошего настроения.
1: Четверг, маленькая пятница, дожди нас не пугают, а хорошее настроение присутствует. Это Ангелина Гудкова, продолжение летнего эфира на волнах Радио Р, поэтому погнали!

0: Радио зарядись энергией на все лето.
1: Самого доброго и самого прекрасного дня, дорогие мои хорошие. Ангелина Гудкова снова здесь, в эфирной студии Радио Р. У нас 20 августа на календарях. И, конечно же, мы начинаем наш эфир с праздников, которые, в принципе, все могут отметить. Во-первых, сегодня очень много всемирных праздников, поэтому погнали. Значит, Всемирный день лени отмечается сегодня. Слушайте, если вдруг вы чувствуете какую-то вину за то, что ленитесь, не нужно. Психологи говорят, что полезно полениться, ничего не делать, полежать, посмотреть в потолок, ну или полистать ленту с какими-нибудь короткими видосиками. Хотя лучше этого не делать, просто вот полежать, посмотреть в потолок, это прям класс для того, чтобы наша психосистема, ментальное здоровье, в общем, восстановились и возобновились. Поэтому желаю всем сегодня отметить день лени. Еще отмечаю Всемирный день комара. Вот вы представляете, даже у комара есть свой собственный день в календаре. Но я не понимаю, а что мы должны отмечать? Ну, вот этот бесячий какой-то писк над ухом, и потом ты включаешь свет и не можешь его найти по всей комнате, а потом снова выключаешь, и он снова там? Не знаю, но если вдруг любите комаров, то я вас поздравляю. Всемирный день картофеля фри тоже сегодня отмечается. Дорогие взрослые и дети, если вы любите картофель фри, я вас поздравляю. Может быть, это знак, что нужно приготовить его сегодня и дома. И в Польше отмечается День признания в любви. Очень классно, конечно, что существует один такой определенный день для этого, но я вообще думаю, что нужно делать это как можно чаще, потому что я сторонник мнения, что от того, насколько часто ты говоришь «я тебя люблю», слово смысл не теряет. И именины сегодня у Алексея, Василия, Антона, Михаила, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия и Неринги. Если это вы, мои поздравления. Ну а если не вы, но знаете человека с этим именем, то поздравьте его обязательно. Как и всегда, на протяжении 3 часов мы с вами бок о бок будем идти по этому летнему эфиру. Погодка, конечно, не шепчет, но ничего. Самое главное, чтобы солнышко светило внутри нас. Ну и еще лучше настроение будет, как минимум, из-за того, что у нас классная музыка на радио играет. Вот.

0: Реклама.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Большие вильнюсские анжейки. Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Только у нас.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixen Life.
1: Радио Р.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Радио Р. Лови энергию лета.
1: Часто вам в эфире рассказываю о пользе каких-то определенных продуктов пищевых, а тут, значит, будет о пользе определенного напитка. В общем, апельсиновый сок назвали одним из самых полезных напитков для организма. И да, это рубрика исследования, которых никто не просил, но их по какой-то причине сделали. В общем, ученые выяснили, что, значит, регулярное употребление апельсинов, ну, в принципе, как фрукта, и свежевыжатого сока может снизить воспаление и давление, поддерживать здоровье сердца и кишечника, а также улучшить обмен веществ. Это на случай, если вдруг кто-то хочет немножечко сбросить веса. И положительный эффект связывают с гесперидином и нарингинином. Это такие вещества, которые в апельсинах содержатся, ну и, собственно, влияют положительно на наше с вами здоровье и наш организм. И при этом пользу участники исследования получали как от свежего сока, так и от самих фруктов. Я вам честно скажу, я не то чтобы большой любитель апельсинового сока, но время от времени прям очень хочется, особенно, кстати, по утрам, вот свежевыжатого. Он такой весь кислый, вкусный. Но это вот так, временами. А так, чтобы я постоянно покупала домой, например, или, не знаю, соковыжималку купила и выжимала апельсиновый сок, такого нет. Но я вот сейчас активно делаю смузи, да, это все добавляется к моему невероятному желанию постоянно готовить. Я, кстати, все еще держу эту марку, готовлю каждый день, ну, практически, чтобы себя тоже не запаривать. Если остается еда, то я, в принципе, ее и ем. Это не проблема. То есть не так, чтобы каждый день готовить что-то новое. Но я, значит, готовлю смузи, и для того, чтобы смузи был более жидким, я вот добавляю либо яблочный сок, либо апельсиновый. Сегодня сделала зеленый смузи, там шпинат, яблоки, банан, киви и немножко апельсинового сока для жидкости. Потрясающе просто получается. И самое крутое, что это вот такой, знаете, витаминный коктейль, который, в принципе, и питательными веществами обладает, то есть ты чувствуешь себя довольно поевшим, назовем это так, не голодным, но и классно сказывается на организме. Поэтому рекомендую, значит, при возможности, конечно, соковыжималку иметь, хотя я не думаю, что кто-то будет запариваться с тем, чтобы эти апельсины покупать, потом сок из них давить, потом этот весь бардак убирать, потому что, как известно, из одного апельсина, ну, там чуть-чуть этого сока, я вот сейчас показываю, знаете, так чуточку сока выходит, но тем не менее, если знаете, где купить хороший, например, апельсиновый сок, можете себе это позволить, то вполне себе можно. Да и, в принципе, нужно больше витаминов употреблять, несмотря на то, что вроде как сезон уже заканчивается, таких наших хороших фруктов, но все же какие-нибудь классные и качественные, я уверена, можно находить в любое время.

0: Радио Р.
1: 14 часов в Литве, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство одобрило предложение Министерства внутренних дел освободить Рустама Салюбаева от должности главы службы охраны госграницы по соглашению сторон. Решение принято после соглашения, которое Любаева и министр внутренних дел Мартинес Кателинас подписали 17 августа. Министр поблагодарил его за более чем 30 лет службы Литве. Служебная проверка показала, что Рустам Салюбаева не сообщил политическому руководству о нападении на пограничников 26 июля в Лаздийском районе. Тогда около 20 мигрантов вышли из обнаруженного у границы с Белоруссией тоннеля и напали на литовских пограничников. Установлено, что генерал не соблюдал установленный порядок, заявил министр внутренних дел. Министерство транспорта предлагает на отдельных участках автомагистралей при хорошей погоде разрешить разгоняться до 140 км в час. Министр Юрас Томинскас говорит, что к 2028 году трассы А1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда и А2 Вильнюс-Паневежис планируют полностью привести в порядок. Верхнее покрытие будет идеальным, заявил министр. Если Сейм одобрит изменения, новые правила могут вступить в силу уже с ноября. Лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Аурелиус Верига прокомментировал расследование ЛРТ о работе жены премьера Аисти Синкевичене в Каунасском районном самоуправлении и Роудондваре-Дварес. «Желаю, чтобы с таким же энтузиазмом расследовали трудоустройство жен депутатов Сейма от всех партий и то, как они становятся руководителями больниц», — заявил Верига. По его словам, близкие политиков нередко получают различные должности, но внимание обращают не на всех. После вопросов о карьере жены премьер-министра Миндаугаса Синкевичуса Каунасский район заявил, что Аисти Синкевичене законно назначили главой отдела без конкурса, поскольку ее работу оценили как превышающую ожидания. В самоуправлении также отвергают предположения о влиянии личных связей и уточняют, что Синкевичене получает около среднего для руководителя отделов – 2588 евро после налогов. И о погоде. Завтра в Литве ожидается переменная облачность, местами возможны дожди с грозами. В течение дня воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletay.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Радио Р. Оставайся на позитиве.
1: В рамках музыкальной рубрики мы с вами обсуждаем не только какие-то события из мира музыки, прям чартовые, не знаю, или у кого-то трек вышел, или альбом, но еще и прям новости. Так вот, эта новость касается стриминговой платформы, которая супер популярна, и я уверена, многие ее пользуются, Spotify. И вот Spotify решил отреагировать на этот бум с искусственным интеллектом, который, в частности, используется для создания разнообразных треков, и теперь будет убирать и исполнителей из рекомендаций. Их треки будут помечать тегом AI-персона, то есть типа персона искусственного интеллекта. И Spotify говорят, что это решение объясняется тем, что у них есть желание поддерживать именно живых артистов, которые строят карьеру в музыкальной индустрии. А вот исполнители сами смогут сообщать о том, использовали ли они какие-то нейросети в создании своей музыки, либо там голос, либо музыкальная какая-то составляющая. Но если вдруг они попытаются скрыть этот факт, что какая-то часть песни сделана с использованием искусственного интеллекта, то Spotify обещает вычислить такие треки с помощью собственных алгоритмов. И новые правила начнут действовать с середины сентября. Кстати, пару месяцев назад был такой необычный прецедент. В другой стриминговой платформе, на другой стриминговой платформе Apple Music, первое место в чартах занял трек, который полностью был сгенерирован искусственным интеллектом. И он несколько недель держался вот на первом месте. И это довольно необычно было, в принципе, для исполнителей, да и для мира музыки тоже. И я, как человек, который очень любит музыку, честно говоря, с небольшим таким презрением, можно сказать, или осторожностью отношусь к трекам, которые созданы искусственным интеллектом, ну, потому что, не знаю, не мое как будто бы. Если слушать просто на фоне, и вот оно где-то там играет, ну, может быть. И вот в качестве примера просто приведу, например, свой отпуск, потому что, ну, там, естественно, в зоне бассейна, в ресторане играет какая-то музыка, но вот лежала я как-то пару дней у бассейна, и я поняла, что у них три трека, которые стопудово созданы искусственным интеллектом, и они играют практически по кругу. Даже если вдруг там немножко различалась или какая-то другая песня, все это звучит как одно, причем одним голосом, в одном мотиве, и это ужасно. А когда приходишь в ресторан, там примерно то же самое, но только известные треки, переделанные искусственным интеллектом, и вот практически одним голосом играют. И меня это так зацепило, мне так это было непонятно, я попыталась с искусственным интеллектом выяснить, в чем же проблема, но он сказал, что, возможно, это связано с авторскими правами, потому что многие отели, там им нужно разрешение какое-то получать, в специальных базах эти песни брать, которые в фоновом режиме играют. Ну, словом, вот такая ситуация на меня это как-то очень зацепило, потому что я поклонница вот такого оригинального творчества, чего-то классного и что не повторит искусственный интеллект, а он не повторит, как известно, эмоцию, смысл, да и вот эти вот, знаете, надрывы, когда люди поют, ой, ну, вкус невероятный. Ну и в качестве песни, я же всегда какие-то песни подставляю к подобным новостям, послушаем то, что, мне кажется, искусственный интеллект не повторит. Oasis, Don't Look Back in Anger.

0: Радио Р. Всегда по пути.
1: Интересные новости и идеи приходят к нам из Шауляй. Если нас слушают Шауляй, вам огромный привет. В общем, на пешеходном бульваре в Шауляй, на пешеходном бульваре Вильнюс в Шауляй установили такую интерактивную инсталляцию, которая называется «До своей смерти я хочу». И любой желающий может взять мел и дописать на стене какую-то свою мечту, ну или жизненную цель. И эта идея американской художницы Кэнди Чанг стала известной во всем мире. Подобные стены появились более чем в 75 странах. Ну и в Шауляй инсталляция будет открыта до 1 ноября. Идея, конечно, прикольная, когда ты там пишешь, не знаю, но это вот, знаете, просто написать, и как арт-объект, это классно. Но вопрос, кто-нибудь из этих людей, которые там напишут свои желания, сделают ли шаг к тому, чтобы исполнить эту мечту? Вот меня эти штуки всегда интересуют. И я не так давно подписалась в социальных сетях на парня, который буквально создал такой вызов для себя самого. 100 вещей, которые он должен сделать для того, как умрет. И там самые какие-то невероятные вещи. Помимо того, что он хочет посетить все чудеса света, он еще и какие-то максимально безумные вещи делает. И у него первое видео заключалось в том, что он там в Китае поехал на какую-то небесную лестницу. И для того, чтобы туда добраться, тебе там 3 или 4 часа нужно подниматься по невероятным горам высоким. Непонятно вообще на чем. Там страховки, знаете, одно название. И потом ты добираешься до этой лестницы и еще по этой лестнице вверх поднимаешься. Я как смотрела эти видео, у меня сердце в пятки уходило. Я очень впечатлительная в вопросе высоты. И вот ты смотришь на него, он там что-то отжимается на этой лестнице. На лестницу еще не пускают одновременно больше 15 человек, ну потому что как будто бы она очень хлипенькая. И то, что ты видишь под своими ногами, это просто... Я даже не знаю, это как будто из самолета, знаете, посмотреть на то, что у тебя под ногами примерно вот такое впечатление. А люди вот это сознательно делают. И он еще был единственным там фактически человеком, который говорил на английском. И я это смотрю, думаю, ну, конечно, безумный человек. И я, в принципе, завидую такой смелости, на самом деле, потому что понимаю, что, ну, вряд ли я бы смогла вот на такое решиться. И поэтому... Да, я, может быть, поделюсь в своем инстаграме каким-нибудь его видео. Если захотите, напишите мне, обязательно покажу. Но это правда круто, и это очень-очень мотивирует. В принципе, делать какие-то вещи, не откладывать на потом, а делать их прямо здесь и прямо сейчас. Потому что мы знаем, что прошлое не изменить, будущее неизвестно. Ну а настоящее — это единственное, что у нас с вами есть.

0: Party. Радио Р теперь удобнее всего слушать через приложение radios.lt. radios.lt. Новый способ слушать радио. В одном приложении любимые FM и интернет-радиостанции. Свежие новости и прогноз погоды в удобное для вас время. Записи передач и эксклюзивный аудиоконтент. Скачивайте radios.lt в Google Play или App Store и слушайте Радио Р где угодно.
1: Радио Р. Лови энергию лета. Энергию лета.

0: Радио Р.
1: В Литве 15 часов, это Ангелина Гудкова. Расскажу о главных новостях к этому часу. Правительство Литвы поддерживает идею ограничивать въезд иностранным артистам, которые после начала войны выступали в России, Беларуси или на оккупированных территориях, но предлагает доработать правила. Самого факта выступления после 24 февраля 2022 года, по мнению Кабинета министров, недостаточно. Нужно учитывать связь артиста с пропагандой, дезинформацией или угрозой национальной безопасности. Запрет предлагается вводить на срок до 5 лет. В то же время Содра меняет официальные письма клиентам, чтобы в них было меньше бюрократического и сложного юридического языка. Обучение уже прошли более 1900 сотрудников. Подготовлено свыше 100 новых образцов писем и шаблонов. Человеку должно быть понятно, что решено, почему и что ему теперь делать, говорит руководитель проекта Вайва Василяускине. Депутаты Сейма Гедре Бальчитите, Лаурина Скащунас и Миндаугас Линге попросили Департамент госбезопасности срочно проверить нового члена правления Литувос Орооштей Александра Ланецкого. По словам парламентариев, его компания ранее консультировала белорусские госструктуры, а сам он работал с авиационными клиентами в России и сотрудничал с пророссийскими СМИ. «Мы должны получить четкий ответ, не представляет ли этот человек риска для нас безопасности», заявила Бальчитите. Новый член правления Литувос Орооштей Александр Ланецкий заявил, что открыт для проверки и никогда не делал ничего плохого. «Я всегда защищал и буду защищать принципы международного авиационного права и интересы безопасности Литвы», заявил он. Министр транспорта Юрис Томинскас попросил Департамент госбезопасности дополнительно проверить появившуюся информацию. В четверг в Каунасе сборная Литвы проведет первый контрольный матч против Эстонии. Главный тренер Римас Куртинайтес говорит, что команда уже определилась с тактикой. «Мы знаем, как будем атаковать и защищаться против эстонцев. Результат товарищеских матчей не главное, однако побеждать важно психологически. Впереди отборочная игра чемпионата мира против Турции». И о погоде. Завтра в Литве ожидается переменная облачность, местами возможны дожди с грозами. В течение дня воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Радио Р. Зарядись энергией на все лето.
1: Итак, рубрика, которая у меня впервые в эфире появляется, но, надеюсь, не в последний раз, и назовем мы ее с вами так. Политики тоже люди. Речь пойдет о мэре Кретинге, Антанасе Кальнисе, который сам выращивает овощи и по выходным, вместо того, чтобы просто отдыхать, проводить время где-то на природе, он занимается заготовками. Маринует огурцы, консервирует помидоры, варит острые соусы и говорит, что все это ему невероятное какое-то удовольствие доставляет. Но когда у него спросили про рецепт, он сказал, что вообще у меня специальных никаких рецептов нет, я все делаю на глаз. И вот эта вся любовь к готовке, он говорит, могла ему достаться от папы, который был кондитером высшей категории. Как же это круто! Слушайте, в принципе, все эти заготовки я обожаю. Маринованные огурчики, помидорчики, вот это вот все. Сама никогда не доходила до того, чтобы это делать. Ну, это, знаете, надо запариться, поехать найти какие-нибудь нормальные помидоры, огурцы, разобраться, как это все мариновать, консервировать. В общем, для меня это пока непостижимая штука. Может быть, когда-нибудь у меня будет свой собственный дом, собственный огородик, и тогда я буду этим заниматься. Но все же это звучит классно. Но вот что меня зацепило, это то, что он сказал, что все делает на глаз. Ну, все кладет на глаз. Я, когда в рецептах любых вижу вот это словосочетание «на глаз», я думаю, а как вообще понять? Особенно, вот, например, готовишь фарш для котлет. И там, ну, соль, перец на глаз и еще какие-нибудь приправы на глаз. Как на глаз? Как вообще понять? Ты же даже сырое мясо не особо попробуешь, чтобы понять, насколько достаточно или недостаточно. Потом досаливать котлеты, ну, как будто бы не очень. В общем, ну, это так, знаете, крик души, который у меня время от времени возникает. Но в целом очень круто, что вот мэры, помимо того, что ведут политическую деятельность, еще и рассказывают, немножко впускают нас в свою личную жизнь и говорят о том, от чего они кайфуют и что им, собственно, нравится. Поэтому, если вдруг не делали еще закат, то хватайтесь за рецепты и, наверное, уже пора начинать, да, осень у нас тут не за горами, поэтому самое время для того, чтобы делать закатки, а потом зимой радоваться, как хорошо, что вы их сделали.

снега падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой, это значит остаться

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flixenlife.
1: Радио R.

0: Слушай радио. Радио Р.
1: Подходит к концу моя часть летнего эфира, и, конечно же, я с большим нетерпением сейчас буду отправляться домой, чтобы, не знаю, что-нибудь еще приготовить, скорее всего, потому что я съела то, что готовила позавчера, а значит, нужно что-то сегодня новое выдумывать. И я продолжаю этот марафон выдумывания. Ну, ладно, я не сама выдумываю рецепты, а опробование рецептов, которые я никогда не пробовала, и смотрю, что из этого выйдет. Пока мой абсолютный фаворит – это вот песто-курица, ну, в соусе, сливочно-пестовом соусе с картошечкой молодой. Но посмотрим, может быть, что-нибудь идеальнее я найду дальше. А вам, дорогие хорошие, я желаю прекрасного продолжения вечера четверга. Отдохните, перезарядитесь, потому что завтра у нас самый лучший день недели, а значит, что поводов для радости будет гораздо больше. На этом я с вами прощаюсь и услышимся завтра.

0: Радио Р.
1: 16 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литве начато расследование инцидента на железнодорожной станции Радвилишкис, где 17 августа с рельсов сошли три пустых грузовых вагона ЛТГ «Карго». Вагоны не опрокинулись, движение поездов нарушено не было. По предварительным данным, инцидент мог произойти во время маневренных работ, однако точную причину установит расследование. В профсоюзе железнодорожников отмечают, что дополнительная автоматизация могла бы снизить влияние человеческого фактора и риск подобных происшествий.
0: Голоса регионов.
1: Кандидат в мэры Вильнюса Александрос Немунайтис раскритиковал предложение продлить до 2109 года аренду двух городских зданий на улице Субачу, с которыми пользуется международная американская школа. По его данным, за почти 3800 квадратных метров школа сейчас платит городу 1101 евро в месяц. И 20 центов за квадратный метр. А действующий договор заканчивается только в 2035 году. Немунайтис утверждает, что городским политикам не представили независимую оценку стоимости недвижимости и спрашивает, почему решение хотят принять уже сейчас. «Я за американскую школу в Вильнюсе, но также за ответственное управление имуществом жителей города», написал он в Facebook. С 14 по 27 сентября и с 12 по 25 октября временно изменится расписание поездов Вильнюс-Каунас и Вильнюс-Щауляй. На направлении Вильнюс-Каунас поездов станет меньше в обе стороны. Останется 30 рейсов в день. Часть составов будет более вместительной. Причина – ремонт контактной сети на участке Лентварис-Вевис. 24 августа в Каунасе откроют новый участок юго-восточной объездной в сторону улицы Масюльо и возобновят движение по мосту через Каунасскую ГЭС. Работы завершили на неделю раньше срока. На улице Масюльо изменится приоритет движения. На одном из участков движение станет односторонним. Водители просят внимательно следить за знаками. В будущем 11-километровая объездная соединит трассу А1 с Виа-Балтика. Городской стадион Вилковишкиса, который находится в плохом состоянии уже более 15 лет, планируют полностью обновить, пишет ЛРТ. Здесь появятся новые беговые дорожки, площадки для легкой атлетики, футбола, волейбола и тенниса. Трибуны рассчитаны на 650 зрителей. На проект взяли кредит более 6 миллионов евро. Сейчас готовятся документы для закупки. Договор с подрядчиком хотят заключить до конца года. Работы начать в 2027 году.
0: Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
1: И о погоде. Завтра, в пятницу, синоптики обещают, что погода немножечко улучшится. Температура ночью 8-13 градусов, а днем завтра 22-27 тепла.
0: Вы слушаете Радио Р.
2: Лето.

0: Теперь на Радио Р все летнее.
1: Йоу, хеллоу, родненькие. Хороший день на волнах Радио Р. Женя Соленков с вами на ближайшие два часа. Сразу предупреждаю вас, что это необычный четверг, как минимум, потому что сегодня Всемирный день лени. Так что, если вдруг вы сегодня ленитесь что-то делать, знайте, это не ваше состояние душевное, это не какая-то проблема вообще, это вы просто отмечаете Всемирный день лени. Поэтому ленимся, но так умеренно. Сегодня еще Всемирный день картофеля фри. Да-да-да, люди, у которых есть дети, знают, что когда ты берешь с собой детей в путешествие в любую страну с самой великолепной и интересной кухней, дети всегда что делают правильно? Едят картофель фри. Если ваши дети просят у вас картошечки фри, и вы такие, это можно редко, только по праздникам или по выходным, значит, сегодня можно, потому что Всемирный день картофеля фри, он напрямую связан со Всемирным днем лени. Если вам лень готовить, всегда есть картофаниус. День виртуальных миров, день улиток, Всемирный день нарцисса. Кстати, надо узнать, нарцисса – это цветка или такого человека. В общем, с этим тоже разберемся. Вам хорошего времени препровождения на волнах Радио Р. Скоро услышимся.

0: 5 мировых суперзвезд, визуальные эффекты, большие LED-экраны, грандиозное лазерное шоу и суперхиты, которые знает каждый. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 27 ноября, пятница, Арена Вильнюс. Такого ты еще не видел. Хватай свой билет уже сейчас на biletey.lt. Информирует Flix & Life.
1: Радио Р.

0: Радио Р. А что? Мне нравится.
1: Отдельный привет всем сегодня ленивым, ну, либо просто ленивым людям. Раз уж сегодня Всемирный день лени, давайте с этим феноменом разберемся. Очень важно, специалисты говорят, что лень — это не просто «не хочу ничего делать». «Не хочу ничего делать» — это вообще грустно, немножечко депрессивно как-то. Лень — это чаще всего сигнал мозга, что мозг ваш не видит достаточной причины тратить энергию прямо сейчас. Вот все, вы просто экономные, вы экономите энергию. Нас же все время призывают: экономьте энергию, не расходуйте лишнего, берегите природу. Вот и наш мозг говорит: ленитесь, берегите природу и себя. С эволюционной точки зрения специалисты говорят, что экономить силы – это вообще вполне разумно. Наши предки не могли бесконечно бегать, охотиться, таскать тяжести, энергия была ценным ресурсом. Но там они, скажем так, и не доедали немного, для откуда же эту энергию брать. Поэтому наш мозг и сегодня постоянно оценивает, стоит ли результат каких-либо усилий вообще в данный момент. И в этом смысле лень иногда действительно помогает. Я сегодня только про позитивные вещи говорю. Лень, во-первых, она заставляет нас искать более простой способ решения проблемы. Но нам лень что-то делать, как-то решать. У меня есть один товарищ, который все время мне рассказывает о том, что лень — двигатель прогресса, потому что, ну, например, пульт от телевизора изобрел явно ленивый человек, чтобы не вставать и не переключать кнопки. Я ему говорю: так получается, и пылесос изобрели, потому что лень было выбивать ковры. Он такой: ну да. Я говорю: так а ковер изобрели, тоже ленивый. Он такой подумал, говорит: ну не, это уже какие-то творческие. Вот так что лень все-таки заставляет искать более простой способ. Очень многие удобные вещи как раз появились именно благодаря лени. Автоматизация. Вот что связано с человеческой ленью. Во-вторых, лень может быть сигналом перегрузки. Если, допустим, вчера вы спокойно справлялись с делами, сегодня даже ответить на сообщение кажется каким-то невероятным, требующим усилий делом, то, значит, организму реально нужен отдых. Лень вам ваша говорит: эй, передохни немножечко, ты чё, куда ты торопишься? Хватит, успокойся. Ну и третье, лень помогает отсеивать ненужное. То есть, если нет мотивации что-то делать, значит, это не так сильно вам нужно. Вот и все. Оказывается, Всемирный день лени — важный праздник. Дорогие мои ленивые, поздравляю!

0: Радио Р.
1: 17 часов в Литве, в студии Женя Соленков, новости. В Литве с 27 года родителям больше не будут отдельно предоставлять минимум половину рабочего дня, чтобы проводить ребенка в школу 1 сентября. Вместо этого расширят систему маминых и папиных дней, мамадиней и тевадиней. Дополнительные выходные смогут брать родители детей до 14 лет, сейчас предел составляет 12 лет. Если родители захочет провести 1 сентября с ребенком, на этот день нужно будет взять мамин или папин день. Главная избирательная комиссия Литвы выдала подписные листы для гражданской инициативы по изменению Трудового кодекса. Авторы предлагают усилить защиту работников от незаконных увольнений, поскольку, по их мнению, сейчас работодателю в некоторых случаях финансово выгоднее незаконно уволить сотрудника, чем сделать это в установленном законом порядке. Для передачи проекта на рассмотрение Сейма необходимо за 2 месяца собрать 50 тысяч подписей. С 20 августа поддержать инициативу можно также электронно на официальном сайте ВРК. Сбор подписей продлится до 20 октября 17:00. Если необходимое количество голосов собрать не удастся, проект не будет рассматриваться Сеймом. Союз Отечества Христианские Демократы Литвы предлагает отменить 120-дневный лимит на сестринский уход и создать дневные стационары, чтобы родственникам не приходилось уходить с работы. «Мы предлагаем перестроить систему так, чтобы как можно больше услуг оказывалось на дому», заявил лидер партии Лауринос Кощунас. Также предлагается ввести круглосуточный выезд специалиста на дом и расширить помощь семьям, которые ухаживают за близкими. Правительство Литвы поддерживает идею ограничивать въезд иностранным артистам, которые после начала войны выступали в России, Белоруссии или на оккупированных территориях, но предлагает доработать правила. Самого факта выступления после 24 февраля 2022 года, по мнению Кабмина, недостаточно. Нужно учитывать связь артиста с пропагандой, дезинформацией или угрозой национальной безопасности. Запрет предлагается вводить на срок до 5 лет. И о погоде. Погода будет в пятницу лучше, чем сегодня. Ночью дождь наконец-то отступит, а ветер утихнет. Температура воздуха ночью 8-13 градусов. А вот завтра днем плюс 22, плюс 27. Переменная облачность и местами кратковременные дожди.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Р. Твое лето.
2: Леди и джентльмены, самое время в четверг рассказать вам о том, что ждет нас в пятницу, субботу, воскресенье, и это даже не погода. Это не про погоду, а про те мероприятия, которые можно, нужно посетить. Может быть, вы чего-то не знаете. Много мероприятий вы всегда найдете, знаете, где знаете. На сайте Радио Р заходите в раздел «Полезное мероприятие» и видите, что в Паланге, например, с 18 по 23 августа в третий раз проходит фестиваль «Тигбедраму». Только, пожалуйста, без драм. Это бесплатный фестиваль комедийного кино. В четырех местах города бесплатно покажут 25 короткометражных и полнометражных фильмов. От литовских комедий, семейного кино до анимации и фильмов для взрослых. Пожалуйста, это вот с 18 по 23 августа уже вовсю идет. Сборная Литвы по баскетболу сыграет с Эстонией в Каунасе. Сегодня, 20 числа, в Каунасской арене Жальгирио мужская сборная проведет товарищеский матч против сборной Эстонии. Игра станет частью подготовки команды к отборочному турниру чемпионата мира. Швинтой. С 20 по 23 августа в 11 раз пройдет международный фестиваль Beach Bike Fest. Гостей ждут байкерский парад по маршруту Швентой, Паланга Швентой, выставка мотоциклов, ярмарка, конкурсы и 3 дня живой музыки. Так что, пожалуйста, любители мотоциклов, вам Швентой. 21 августа, завтра, в пятницу, в Вильнюсе состоится 3-й пикник «Ужин в белом», «Белый ужин». В этой году его темой станет «Прекрасная эпоха» – «La Belle Époque», вдохновленная атмосферой Парижа конца 19-го – начала 20 века. По традиции, место проведения до последнего момента остается в секрете, а участники должны прийти в полностью белой одежде и оформить стол в белых тонах. 21 августа в Вильнюсе, в Бернардинском саду, пройдет вечер танцев под открытым небом. Для гостей будут выступать и польский оркестр, литовские группы, которые исполнят ретро-музыку, свинки и джаз. Начало в 8 вечера. Присоединяйтесь. А вот в Вильнюсе, в Жвериносе, во дворе ресторана «Веранда» с 21 по 23 августа впервые пройдет фестиваль джазовый и бесплатный. Гостей ждут концерты литовских и зарубежных джазовых музыкантов, воскресная музыка под открытым небом, а для детей семей музыкальный спектакль и творческие занятия. Концертов полным-полно. Событий разных тоже просто завались, мягко говоря, поэтому вперед на сайт Радио Р, ищите там у нас все возможные мероприятия.

0: и любимая. Радио Р.
1: Дорогие мои, подходит к концу рабочий четверг. У меня ваш так уже давным-давно, я надеюсь, закончился. Если вы все еще в пути домой, желаю вам поскорее добраться сквозь все погоды, непогоды, пробки и их отсутствие. Помните, что завтра уже пятница, начинается очередной уикенд. Я вот сейчас лень смотреть в календарь, но, судя по всему, это предпоследние выходные перед началом осени. Потом, значит, еще неделька у нас пройдет достаточно спокойно у всех, а затем в очередной раз мы вернемся в суету школьную, дошкольную, работы из отпусков, начнутся пробки даже там, где их быть не должно, потому что все будут куда-то ехать, торопиться, спешить. Наслаждайтесь летом, которого осталось не так много, и хочется верить, что в ближайшие выходные погода нам подарит возможность наслаждаться солнцем. Все, как всегда, обнял, приподнял, пока.

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают нам, что в пятницу погода немного улучшится. Ночью дождь прекратится, ветер утихнет, а температура воздуха составит от 8 до 13 градусов. Днем завтра ожидается переменная облачность, солнца будет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 22, плюс 27.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

0: Радио R.
1: Береги себя.
2: Нам всем важно, что думают окружающие. Одобрение помогает чувствовать себя частью общества. Но проблема начинается, когда чужое мнение становится важнее собственного. Человек начинает выбирать одежду, работу, отношения и даже круг общения, ориентируясь не на свои желания, а на возможную реакцию других. Постоянная потребность в одобрении может быть связана с низкой самооценкой, тревожностью, страхом отвержения или неуверенностью в себе. Как вернуть себе больше свободы? Начните с небольшого вопроса. «А чего хочу именно я?» Попробуйте принимать маленькие решения, не спрашивая одобрения окружающих. Учитесь спокойно относиться к несогласию. Если кто-то не поддерживает ваш выбор, это еще не означает, что выбор неправильный. Не пытайтесь нравиться всем. Это невозможно. У разных людей разные ценности, вкусы и представления о жизни. Если же страх осуждения настолько силен, что мешает принимать решения, строить отношения или заниматься тем, что вам действительно хочется, стоит поговорить со специалистом. Прислушиваться к другим полезно, но окончательное решение о том, как проживать вашу жизнь, должно оставаться за вами.
1: Береги себя. Программа подготовлена при содействии Фонда поддержки медиа.
0: Теперь на радио R. Все летнее.

видел меня, я била вдребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Радио Р.
1: Синоптики обещают нам, что в пятницу погода немного улучшится. Ночью дождь прекратится, ветер утихнет, а температура воздуха составит от 8 до 13 градусов. Днем завтра ожидается переменная облачность, солнца будет больше, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха +22, +27.
0: Вы слушаете Радио Р. Лето.

дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она

0: На радио Р летний хит-парад.
1: Моя любовь к тебе без причин, я с тобою нашел покой. И даже если весь мир кричит, ты услышишь в нем шепот мой, что поет тебе «люби меня», говорит тебе «я твой», что зовет тебя по

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.